0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей
2: Музыкастинг.
1: Неделя живых выступлений.

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Тишина. Свежий воздух. Природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
6: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
7: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
8: В «Агат РФ Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат – выкуп, деньги сразу.
9: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
8: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в «Агат РФ Пробег».
9: «Агат РФ Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
8: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
10: «Агат. Покупай выгодно».
11: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
12: Новое это мы.
13: Всем привет, это Зиверт.
14: Всем салют, это PLC.
15: Это DJ Smash.
16: Это Настя Кудрик.
17: Это Саня СТ.
18: Это Эльвира Т.
19: Всем привет, с вами Айова.
20: С вами Леша Слит.
21: С вами Лена Темникова.
22: Всем привет, с вами Хам Алиенуэй.
23: С вами Клава Кок.
24: С вами Гаязм Бразер.
12: Новое радио. Присоединяйся погромче.
25: Новое радио.
12: Новое радио.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили.
1: Конечно.
2: Динамика, какие-то
1: вообще
2: глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
3: Это новое радио.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Не кажется вам, что это разводняк?

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, во вторник, 16 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
2: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
3: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
4: Реклама.
5: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
6: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
7: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ – 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу» – Петра Ломака, 6.
8: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
9: Юквас уж два десятка лет.
10: Вкуснее благодея нет.
9: Квас благодей. Все так же хорош.
11: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
12: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядькова дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. «Дядькова».
14: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51.
15: Слышать мало, надо пробовать.
14: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
16: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Алиса.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходными.

0: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
3: Дома сданы.
5: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
6: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат, выкуп, деньги сразу.
7: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
6: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
7: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
6: Проспект Котельникова, 37А, строение 1, 8-391-205-11-11.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 20 лет с вами.
1: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
2: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
1: Ну ты сравнил.
2: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
1: И ты выбирай зоту.
3: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Это новое радио.

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Новое на новом. Егор Крид и Артик Асти. «Карма».
1: Ты живешь, будто не будет сам.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 16 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
1: Реклама.
3: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
4: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк.
6: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
8: ИП Ким Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012. 12+.
9: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
10: Феррум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
1: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
2: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
3: Да что тут думать? Котел.
2: Не входит.
3: Тогда вообще думать нечего. Жота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
2: А он точно самый-присамый необходимый?
4: А как ты думаешь, почему так написано?
5: Даже не думай сомневаться. Зота.
6: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Лето, солнце, путешествие. Главное, надежный автомобиль.
8: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп. Деньги сразу.
9: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
8: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
9: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
8: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
12: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
13: Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.ру.
14: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51.
15: Слышать мало. Надо пробовать.
14: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
16: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
17: Новое. Новое. На новом. Градусы на ресницах. Сергей Лазарев и Полина.

Филатов и Карас. Среди счастливых людей. Новое на новом.

0: крепче, ближе, мать поближе, без остатка раствори.
1: Новое на новом.
2: Всем привет, это Дима Урих. Слушайте мой новый трек «На меня ты не сердись» на новом радио.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, во вторник, 16 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
2: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. «Красбетон» – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
3: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
4: Реклама.
5: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
6: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
7: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
8: Застройщику ЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
10: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15.
8: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
12: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
13: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты, Т-банк.
8: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Ферум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
16: Новое. Это мы.
17: Всем привет, это Зиверт.
18: Всем салют, это PLC.
19: Это DJ Smash.
8: Это Настя Кудри.
7: Это Саня СТ.
3: Это Эльвира Т.
9: Всем привет, с вами Айова.
6: С вами Леша Свит.
11: С вами Лена Темникова.
1: Всем привет, с вами Хам Алиеновой.
0: С вами Клава Кок.
2: С вами Гаязм Бразер.
13: Новое радио.
5: Присоединяйся погромче.
12: Юрадио.ру.

4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Gayazov Brothers. Мари Краймбрери. Лирик. Пьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж. Супердвиж. Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.

0: «Жесток».
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: «Фрешток».
1: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрешток».
1: «Фрешток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Новое на новом.
2: Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей» на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, во вторник, 16 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама.
4: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
5: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
8: И обязательно у Зоты на Предмостной.
9: У Зоты?
8: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
7: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
8: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
10: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядькова дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. Дядькова.
11: Новое радио. Радио. Эй!

0: Давайте уже в отбивку, давайте уже. Все, перед смертью, как говорится.
1: 11 утра в Красноярске. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Дожили. Такого вообще не было. Начал говорить, не включил себе микрофона. Ну, вообще, конечно, с утра кукушка просто отлетает. Вообще мозги не работают. Как обычно, все, программа минимум выполнена. На утро пытаться доспать в такси, пытаться доспать в лифте, пока едешь на 12 этаж. Встретить Данилина, который уже бодрый на кухне с утра втачивает там какой-то бургер. Сидит довольный, человека через 4 часа только работа начинается, он заранее приезжает. Вот какие разные, да, люди бывают. Некоторые приходят позже, некоторые впритык, а некоторые за 4 часа. Зачем? Непонятно. Ну и что? И все. И, конечно же, вот перед глазами наша любимая музыка. Песня «Винтаж Малахит». Вот сразу базовую песню надо выдать с утречка, чтобы задать вот вектор этого дня. С хорошего звучания начнем. Вот, и все. И, конечно, спланировано полностью, как рыбка. И вот мы с Артемом всегда иногда за эфиром говорим, что я вот прям только работа закончится, и сразу пойду домой, чтобы там поспать жестко. Я говорю, нет, я быстрее тебя приду и посмотрю. Он говорит, нет, я. Ну и потом смешно деремся. Да, что это я? Всячески отодвигаю прослушивание песни «Винтаж Малахита». Это плохо. Надо ее скорее приблизить. Вот, новинка на новом радио, ребят. Ну, чисто кайф, конечно. Понеслась 16 июня, вторник.

0: все, прибежал на работу.
1: Под звучание «Винтаж Малахит».
2: Конечно.
0: Хотел эту песню сам поставить. Афиг тебе, я поставлю «Винтаж Малахит».
2: Подожди, она поет «Я королева Медной горы». Это же из сказки.
0: Да, как дед насрал в коляске.

0: Один плюс один.
1: Я просто первый раз вообще вслушался в текст, и действительно же, вот, хозяйка Медной горы, персонаж легенд уральских горняков, мифический образ духа хозяйки уральских гор, вымышленный персонаж писателя Бажова, получила известность в сборнике сказов «Малахитовая шкатулка» Павла Бажова.
2: Все правильно, все по делу.
1: Все. Так что я вообще...
2: А есть в связи с этим история, связанная с российским кинематографом? С советским, точнее.
1: А что, у тебя есть?
2: У меня есть, я ее уже рассказывал. Ты, наверное, забыл?
1: Или
2: ты не знал? Я тебе напомню. В фильме «Самая обаятельная привлекательная».
1: Ага.
2: Ирина Муравьева, ну, сам понимаешь.
1: Ну, конечно. Ты как сказал, Ирина Муравьева.
2: Режиссер Геральт Бежанов.
1: Да.
2: Допустил некую оплошность. Mm-hmm. И в сценарии там был такой момент, когда, я главное всех помню, герой Игоря Юсуловича говорит, когда они пришли к фарцовщику мерить шмотки,
1: ага,
2: фарцовые, и Муравьева говорит, я вот эту не хочу шмотку, я вот эту хочу, а она типа колхозная. И этот фарцовщик, Юсулович, говорит, она что, с Урала? Ну, типа, ну, ты что, с Урала?
1: Угу.
2: Ну, типа, ку-ку.
1: Угу.
2: И тем самым обидел этот герой, как бы руками режиссера и сценариста, уральцев,
1: да,
2: всех. Ну, Геральт Бежанов письма там кучу получил. Типа, вы что? Что-то за пренебрежительный, ага, такой? Ты что, с Урала? И уже в фильме, где находится нафилет.
1: Сейчас опять эти, как его, имена актеров.
2: И Владимир Меньшов.
1: Ага.
2: Он решил исправиться. И там они встретили, значит, кадрят баб на улице.
1: Угу.
2: Скромный Меньшов. Это я, как будто бы.
1: Да.
2: И напыщенный, легкий, веселый балагур Панкратов Черный.
1: Угу.
2: Его брат. Это ты.
1: Ладно.
2: Они кадрят девчонок. И там идет девушка. И она говорит, типа, я там из Сурала.
1: Угу.
2: И он говорит, вы очаровательная хозяйка Медной горы. И тем самым, как бы вот... И
1: угу.
2: Немножко так вот исправился за тот косяк.
1: Ну, извинился тебе.
2: Да, да, перед уральцами.
1: А вот
2: и уралками.
1: Что-то как-то как, бывали и случаи, да, как про Урал вот так говорили. Владимир Вольфович тоже.
2: Типа ты там, с Урала?
1: Нет, он же там сказал тоже, что ну, про Урал говорил как-то. Но я не знаю, он как-то потом.
2: У нас какие-то уральские дни на новом радио.
1: То, да, кстати.
2: То Пермь, да. То сейчас. Еще там.
1: Потому что Урал — это мощь.
2: Это вообще.
1: Это сила, это мощь. Так-то да.
2: Это верхняя Пышма.
1: Так-то да.
2: Так-то да.
1: Ага. Это вообще-то Верещагино. Это Очор. Это Лысьва.
2: Да.
1: Чусовой, извините.
2: На минуточку.
1: Конечно. Так что давайте-ка.
2: Все.

0: прям в городе едешь просто на работу, и вот такая она вот упирается в небеса вообще.
1: Да.
0: Красиво, страсть. Примерно как Москва-Сити. Ну, так же круто.
1: Да. Примерно как вот эта фосфолитовая гора в Воскресенске, вот в Московской области.
0: Ну, примерно, да.
1: Ну, там тоже меня впечатлила она.
0: Так же красиво, как и песни группы «Винтаж», особенно трек «Малахит». Жалко, его нельзя поставить еще раз.
1: Почему нельзя?
0: Ну, это нельзя. Ну, ты уже поставь, сейчас подождем чуть-чуть, 2 часа, и еще раз.
1: Да?
0: Обязательно,
1: конечно. Ну, подождите тогда, ребят, уж как-нибудь.
0: Да, потерпите.
1: Я попытаюсь, да.
0: Может быть,
1: сам дожить до этого.

0: один плюс один.
1: Здорово, здорово, ребята, здорово, здорово, здорово. Ребята, здравствуйте, у меня вот бургер с собой, но ты не впечатляйся сильно, это я не утром его поехал заказал, а то со вчера.
2: Mm-hmm. Вот. Ну, приятного аппетитика.
1: Спасибо.
2: У меня котлеты с макаронами.
1: Это тройной чизбургер три сыра от Олеси Иванченко.
2: О. У меня котлеты с макаронами от Юрия Стоянова.
1: Да. Ну, кстати говоря, котлетки с макаронами вообще имба-то, честно говоря. Потому что, как вот я не спрошу какого-нибудь шеф-повара, ну, допустим, я вопрос задаю, или какое-нибудь там интервью где-то тебе попадается какого-нибудь шеф-повара тоже именитейшего там знаменитого, которые там такие изыски блюд готовят. Их спрашивают, а какая у тебя любимая еда? Он говорит, да люблю картошку с пюре просто.
2: Да,
1: люблю.
2: Вот Гордона Рэмзи спросили на интервью на BBC как-то. Он говорит, люблю котлетки.
1: Котлетки, сосиски.
2: Котлетки, да.
1: Да, так что абсолютно обычную еду они он любят. Говорит, они там не едят вот эту...
2: Кичунезом залью, говорит, и вообще сижу, да, кайфую.
1: И вы там эти семена чиа готовим, это вот все. Вот они просто сосиски да пюрешка, картошка какая-то, макароночки.
2: Да, они. Так ну, что... знаешь, этих наших коллег, которые на бранчах все время, бранч там приготовила, бранч. Там что-то.
1: Вайбик бранча.
2: На бранче, ну это бранч, в Монтрё ездили,
1: да, да, да,
2: бранч,
1: да, да, да,
2: эти все люди.
1: Это мы вчера как...
2: И я с котлетой, нормально.
1: Это мы как вчера с Эви спорили, что типа вот если она не такуся и все вокруг не такуся, считается ли она до сих пор не такуся, или она такуся уже?
2: Слушай, нет, не считаю. Блин, меня просто окружают все равно такуси вокруг.
1: Такуси?
2: Да, да, вот как-то простые
1: которые
2: люди.
1: Прям такуси-такуси.
2: Такуси китана, да, вот прям так, вот нет такого, кто вот
1: да?
2: пытается выделиться. Все как-то вот хотят одного. Простых вещей каких-то.
1: Да.
2: Поесть в отпуск.
1: Просто еды хотя бы.
2: Просто поесть, да.
1: Просто поесть.
2: Нет, у меня как-то.
1: Просто поесть, и когда болеешь, таблетки пить хотя бы.
2: У меня простые вот люди вокруг. Они хотят. Я говорю,
1: ну курей.
2: Но они хотят курей, баню достроить.
1: Видик.
2: Да. Сейчас уже блюрей хочется.
1: Блюрей
2: это мечта.
1: Да.
2: Баню достроить.
1: Баню,
2: да и чтобы. Чтоб Сережка без троек окончил,
1: ну, да,
2: школу.
1: Да,
2: сил.
1: Да, да. И чтоб Огарян руку не поднимал.
2: Ну да.
1: И все. И тогда нормально можно.
2: Да, или Валентина руку не поднимала.
1: Да. И чтобы Дяхана выпустили, а то сидит уже 8-й год.
2: Как ты прям точно описал моих друзей. Да и меня в целом.
1: Ну, конечно. И чтобы колпаки на Логане там это тоже можно было поменять за бой. А то надо сейчас это... Дадут деньги, надо всем долги раздать.
2: Да.
1: Потом депнуть немножечко там тоже, вот ну, это чтобы оно...
2: Ну, депнуть это, не знаю.
1: Не из твоей, да?
2: Не-не-не.
1: Депнуть они, ну...
2: Ну, депнуть, иногда они депают.
1: Там. Ну, да.
2: Так, я на полчасика депнуть.
1: Ага.
2: И с телефоном идут в туалет.
1: Понял. Ну, ладно тогда. Ну, какие-то тогда... Ну, какие-то темки же все равно какие-то должны же присутствовать.
2: Да нет, посмотреть видосы с Азаматом и Дорохом,
1: да?
2: Поржать, да, с Олесей и Ваней. Какой-нибудь видос посмотреть. Ну, простые базовые потребности.
1: Ну, ладно. Ну, только работа, да, никаких тем.
2: Да.
1: Ну, такое, а даже какое-то
2: работа
1: там...
2: Работа и ремонт.
1: И, ну, пока вот футбол, смотришь, там закинуть.
2: Надо обои переклеить, конечно, в следующем году, наверное.
1: И они реально, они же этой мыслью потом,
2: да,
1: живут.
2: Да, да.
1: Это вот как у меня, типа, такое. Вот у тебя там, я тачку там.
2: Угу.
1: У меня, ну, вот надо там до Нового года компик там дособирать.
2: Угу.
1: Они такие... Ну, кухонный гарнитур, вот это вот надо, чтобы
2: уже
1: столешница,
2: надо
1: вот это, ну, да, дубовую хочется уже. Блин, может, это и есть счастье, реально.
2: Конечно,
1: счастливая жизнь.
2: В простых вещах.
1: Да.
2: Без вот этих ваших вайбов и бранчей.
1: А видишь, вот мы не можем простым вещам радоваться, потому что мы умные слишком.
2: Вы это кто? Сколько вас?
1: Ну, ладно, я. Чем ты умнее, тем ты более подвержен всяким думам. И чаще
2: думаешь. Думам и квейкам.
1: Думам и квейкам, да. Вот даже я сейчас задумался.
2: Да. А о чем задумался коллега? Узнаем совсем скоро.
1: Да.
2: Хорошего вам дня.
1: Спасибо.
2: Отличного настроения.
1: Чтобы все
2: было, чтобы дом полная,
1: ага,
2: чаша. Ребят, оставайтесь с нами. Не пожалеете.
1: А почему у нас на столе моя точилка-ножи уже месяц?
2: А то, что ты приносишь все и ни хрена ничего не забираешь,
1: да,
2: с собой. Контейнеры на кухне там.
1: Контейнеры
2: твои...
1: я забрал.
2: Да, забрал? Через, да, неделю, молодец. Все оставляешь.
1: Ну, а вдруг кому-то ножи надо будет поточить?
2: Тут постоянно в студии ножи нужно поточить кому-то.
1: Ну вот. А это вот
2: мы. Не хотел же, придет какой-нибудь условный мод, а у нас не точены ножи. Что он о нас подумает?
1: И он скажет, а кто у вас в семье ножи точит? Я вас увольняю с этой должности, встречайте.
0: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Реклама.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
6: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.

0: Филатов и Кэрос на новом радио.
1: Это «Звонки».
2: С тобой Даня Нилетто.
3: Новые.
4: Всем привет, это Мэри Гу.
5: С вами Джонни.
6: Меня зовут Ёлка.
7: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
8: С вами Полина Гагарина.
9: Всем привет от группы «Пицца». Слушай.
10: Новое радио. Присоединяйся погромче.
11: Нью-радио.ру.
10: Новое радио.

0: Немножко тишина. Ненадолго.
1: Один плюс один.
2: Калинин и Райтраун.
3: Ну вот Федук песня «Слово малая» спел. Я же говорю,
0: да, кстати, тоже обратил внимание. Так только кажется, что это какое-то неуважение, что ли. Не, нам это наоборот максимальное уважение. Вообще-то, максимальная да. забота. Угу. Малая. И угу. плюс это слово как бы такое, оно всероссийское.
4: Да.
0: Скажешь «малая», и все понимают. От Калининграда до Владивостока.
4: Конечно. Но видишь, иногда не всем понятно. Вот я говорю, моя малая. Люди думают, что я про дочь говорю какую-то. Вот непонятно.
0: Не, про дочь не будут говорить моя малая.
4: Малая.
0: Не, ну, хотя не будут, наверное, ну как-то это.
4: Ну да. Мелкая тогда бы про дочь как-нибудь, но не малая.
0: Ну да, да, да. А малая это значит, типа, моя маленькая, которую надо окружить заботой, защитой и всячески вниманием, там,
4: да,
0: например.
4: Да, да.
0: Внимание.
4: У тебя малая. Сегодня интересное цветовое сочетание. Это тебе на Муз-ТВ так надели?
0: Это...
4: Или ты сам подбирал?
0: Бирюза и оранж.
4: Или ты сам подбирал?
0: Да, сам, да.
4: Реально?
0: Кроссовки с таким же цветом, как на майке тоже. Вот тут вот, вот так чуть-чуть.
4: Ничего себе, он комбинирует.
0: Да, такая мода, да.
4: Посмотрите.
0: Я просто смотрю модельеров все, журналы современные читаю.
4: Гош Карцева.
0: Бурда Моден и... прочие.
4: Бурмалда всякие. Мода, ты смотришь.
0: На Бурмалду нет, тоже приходится. Поглядываю, скажем так.
4: Я сегодня в кофте, которую Саша СТ вчера подарил. И это, кстати, удивительно, как Саша СТ попадает каждый раз, потому что, вы знаете, я-то такой этот шмоточник, меня тяжело удивить. Но что, когда-то давно Саша СТ кофту подарил, там, года три назад, я в ней ходил какое-то время даже долгое. И что вчера он подогнал кофту, и я... тоже в ней даже сегодня пришел. При том, что у меня ни одной вообще, ни одной. Это моя первая кофта-зипка, которая на молнии. У меня все худи просто такие. Я никогда не понимал, зачем зипка вообще. Что это за полукуртка, полукофта. Но, тем не менее, нормально, мне понравилось. Так угу. что я вот...
0: Это XL размер у тебя?
4: А я не знаю.
0: Мне просто, он тоже вот XL подарил, мне чуть-чуть, вот маловато хочется вот 2XL. Вдруг это 2XL, я бы с тобой поменялся на XL.
4: Так она мне тоже маловато.
0: А, все, тогда не меняемся.
4: Вот она мне, вот смотри, вот посюда.
0: Ну да, она именно вот короткая, да, хочется. Ну привыкли в оверсайзе в этом бесформенном
4: я
0: ходить.
4: Бы, я бы махнулся, но она мне тут прям...
0: Саша, ты молодец. Во-первых, это самый крутой гость в том плане, что он может, если приходит, он может провести это шоу, вот один плюс один. Он может забрать бразды правления и рулить. Вот в этом плане. Да, и с римскими подарками ему никогда не жалко ничего. Такой веселый парень.
4: Он вчера вообще пластинки подарил виниловые.
0: Да,
4: и я поделил. Такой говорю, а я вообще-то тоже слушаю. И он такой, так я и тебе подарю.
0: Пришел Санек, и все попрошайки сразу выползли. Вообще-то я тоже слушаю.
4: Ну, а Эви там уже из этого контент сделала. Она
0: молодец.
4: Там уже, уже рилсик, типа, не так давно мне Саша Эсты написал, что подарить мне виниловые пластинки. Это вайбик.
0: Вайбик, да.
4: И уже потом это, и уже вот так это напишу 100 звездам, проверю там вайбик.
0: Да что ты перестал?
4: Вайбик, сап и вайбик. Ну я не знаю, я просто, ну, сап и вайбик. Чаритига в кредит.
0: Все своих соседей пиковских забыть не можешь.
4: Не могу.
0: Ладно.
2: Звездопад, только падают совсем.
4: Я уже целых 30 минут корги не видел, как я могу забыть.

0: Хочешь, меняй слова, хочешь, вообще стирай. Хочешь, похавать, приготовь. Хочешь, квартиру убери. Иди уже что-нибудь сделай, действительно.
1: Я тебя видел даже вчера, отметил там под видео. Там какой-то рилс был, Пов, тот друг, который смешно переделывает песни. Да. И они там переделали, я Кирилла отметил.
0: Я видел этот рилс, и более того, там одна переделка была в этом рилсе. Там
1: которую ты спел, переделал.
0: Которую я когда-то переделал, я думал, я ее автор, а это, оказывается, распространенная.
1: Носа-носа, таблетки от поноса.
0: Таблетки от поноса.
1: Вот это, да?
0: Конечно, она же на поверхности лежит, это все... Да, это я даже там что-то попытался написать.
1: Да.
0: Ну вот в голове рождается эта чушь, ничего не поделаешь. Доминик Джокер, кстати, почему я про Доминика Джокера начал говорить вдруг внезапно? У меня тут открыта вкладка, видел видос, он выступал на у этого, у Антона Беляева, и пел песню свою, по-моему, какую-то, какие у него две самые главные?
1: Не сходи с ума, не жалей ни о чем.
0: Как если ты со мной, и, короче, плакал Джокер на
1: реально?
0: Сцене.
1: Реально?
0: Да, вот что-то вот вспомнил как-то, молодость, наверное, или что-то хорошее, и плакал.
1: Он плакал, потому что перед такой большой публикой не выступал уже лет 15.
0: Плакал, что не на его концертах, да?
1: Да.
0: Да не, он просто трогательный, веселый парень, добродушный. Мне очень нравится он.
1: Вот, кстати, ты сейчас меня тоже навел на мысль о том, что вот мы рассуждали о том, вот бабушки пели нам эту песню. Ай, да Рита, Рита-та, ой, моя ты красота. А потом ты сказал, я думал, что я придумал песню «Носа-носа, таблетки от поноса». Может, вы тоже из какой-то той же пробирки, из которых бабушек выращивали? Где вот эти вот песни запрограммировали вот в мозг?
0: Они через поколение в поколение, да. По генам и хромососам передаются. Угу. У меня была другая бабушка, мне по-другому чуть пела, но тоже похоже.
1: А как?
0: А и тут, та тут, я, и он, Кирюшка маленький, танцует.
1: И ты танцевал, да?
0: Я танцевал, да. Ну, как маленький, 27 мне уже было.
2: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: «Альфа-банк» поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Новое радио.
0: Ну как не поставить песню про бабушку?
1: О.
0: Раз уже заговорили.

0: Ну вот Владимир Солодков сказал, спел в начале песни, что он делал бабки на бабках.
1: Да.
0: Не люблю вот это название бабка и наименование такое. Вот как
1: любишь деньги не просто.
0: Да, но мы действительно ведь делали бабки на бабушках на своих. Потому что как бы, как, когда бы ты ни пришел, все равно косарик в ручку тебе засовывается. Даже когда я уже был взрослый, все равно. То косарик, то двушечка.
1: А тот... ты и почаще приходил,
0: я поэтому,
1: ну, конечно.
0: Я чем мотался-то в Липецк?
1: Да.
0: Все время пятерочка в лапку вот засовывается аккуратно. Уже никого вокруг нет, но все равно тайком. Вот
1: да.
0: Раньше-то от матери же пряталась.
1: Да.
0: Уже стоишь взрослый и отказываться нехорошо.
1: В смысле, отказываться надо всегда говорить, что так мало вообще-то.
0: Ну, или так.
1: Что так мало, мошенникам
0: бабуль,
1: мы по 10...
0: хоть на улицу выйди, на пятерку ничего не купишь.
1: Вы по 10 миллионов мошенникам отдадите, я внук любимый.
0: А мне пятеру?
1: 5000, это вот такая любовь. Кстати, вот видно, что Вова Солодков все-таки из нового поколения. Вот он сказал, бабушка Ирина, это вот что-то...
0: Таких бабушек, они только на подходе сейчас.
1: Да, они только сейчас вот поспевают немножко.
0: Раньше не было таких бабушек Ирина.
1: Не было.
0: В нашем прошлом.
1: Нет, бабушка были бабушка Ирина. Галя, бабушка Люба там, да. Или бабушка, я не знаю.
0: Как и дед Никита.
1: Дед Никита, да. Так что они сейчас, они сейчас поспевают немножечко. Это вот как вот...
0: Да, дозревают, доходят.
1: Да, вот как это помидоры вот зеленые снимают, и они там доходят уже. Mm-hmm. Вот так с бабушками.
0: Бабушки
1: тоже.
0: Три. Какие? Во-первых, Зоя, Валя.
1: Ну, Галя.
0: Галя,
1: конечно, да.
0: Плюс-минус. Зоя, так, как есть.
1: Ну, Аня, может, еще.
0: Ну,
1: баба Аня были тоже, да.
0: Маня, Мария, да. Вот.
1: Да.
0: А сейчас уже будет бабушка Виолетта.
1: Да.
0: Бабушка Виолетта. Это странно звучит, конечно.
1: Ну, баба Ира тоже. Но я что-то не сталкивался как-то. Дед Никита. Не, ну дед Никита как будто может,
0: да?
1: Еще. Как будто бы.
0: Ладно, Денис тогда.
1: Ну, дед Денис, Денис, да. Дэнчик. Чисто дед Денчик.
0: Неподходящее имя для деда.
1: Вообще абсолютно.
0: А дедушка у нас как?
1: Денис имя как вот для непоседа какого-то такого. Денис.
0: Ну, такой зажигалочка, дед.
1: Да. А кстати, был мультик даже Денис Непоседа. А, еще что?
0: Нет, я хотел спросить, какие в среднем имена у дедушек были?
1: Дед...
0: Дед Максим.
1: Ну да, только дед Максим, наверное. А какой дед? Ну, я не знаю. Дед Коля.
0: Да вот, молодец.
1: Дед Гриша.
0: Плюс-минус.
1: Дед... Ну, Слава.
0: Дед Слава?
1: Ну, Вячеслав. Ну, вот у меня дедушка Слава был. А еще, допустим, вот дед, ну смотри. Дед Артем тоже, да не было никакого.
0: Ничего нет, Артем наоборот. Артем туда же, куда и Денис.
1: Да, не, вот не написали подойдешь. Тут, после нас будут бабушки Миланы. Ну да, баб
0: вот,
1: Милана.
0: Вот, конечно.
1: Баб Милана. И дед Марсель. Да.
0: Ну а что, Марсель, он скоро станет дедом.
1: Да.
0: Вполне может быть, у него взрослые дети уже.

0: оживились тут в соцсетях, вы вспоминаю, как должны звать настоящего классического деда.
1: Uh-huh.
0: Дед, вот Василий, да, Вася, как бы, вот, и Толя мне понравилось, это в точку.
1: Да.
0: Точку. Но поколение меняет. Вчера в окно смотрю, время...
2: Все. И вообще-то дедушка Ленин.
0: Да, да, вот тут написал, у нас был один дедушка.
1: Да.
0: Да. Владимир Ильич. Mm-hmm. Смотрю в окно, дождище, вот этот серые тучи, все, темно mm-hmm. уже. Чувак реально бежит в повязке, все в шортах, в экипировке, этих леггинсы или как они там называют, в кроссовках. Просто бежит, ну, бегуны вот эти
1: mm-hmm.
0: вот. Я подумал, это же на какой степени самодисциплины нужно достичь, вообще какого-то дзена познать, чтобы бежать. Вот тебе надо, ты привык бегать.
1: Да.
0: Типа там в какое-то время, там в полдесятого, в девять, в десять. И тебе пофигу, дождь, не дождь. Я не знаю, сколько мне нужно денег, чтобы мне заплатили, чтобы я в дождь пошел бегать. Вы вообще кто такие просто? Вот это, да это тут, киборги какие-то.
2: Это, наверное, не дзен. Я думаю, что просто это пример того, что если тебе надо, то у тебя нет каких-то внешних факторов сдерживающих. Ты и зимой побежишь, и
0: да,
2: летом.
0: Ну, это же какое желание? Ну, вот ты представь, идти, вот да, там, ну, холодно там mm-hmm. достаточно вечером. Бежать куда-то, еще все капает сверху.
2: Может,
0: еще...
2: за пивом бежал просто.
0: Кстати, да, он мимо магазина пробегал.
2: Ну,
0: но у него пакетов не было в руках. А, ну он потому что еще только в магазин
2: да.
0: бежит.
2: Но ну, либо, нет, может, он не в себе.
0: Нас, либо да, не, я только на это списываю. Ну, как бы, а как?
2: Да.
0: А, как можно получать удовольствие от бега? Скажи, пожалуйста.
2: От бега в такой ливень и еще.
0: Да вообще непонятно.
2: Просто-то, да, ты я не понимаю, как я бы бежал, получал удовольствие, если бы я бежал, там, я не знаю, по Palm Springs и то.
0: Да, конечно, никто бы не бегал и по Palm Springs, ни по кому. Не, это, конечно, просто зависть реально к вашей дисциплине. Вы очень крутые.
1: Да.
0: Или утром эти, еду на работу, я хочу умереть вообще каждую секунду от недосыпа. Люди уже стоят, уже на светофоре он стоит и бежит на месте, чтобы mm-hmm. не терять темп уже что-то в 6:30.
2: Но он же еще вот на работе, в компании такой, зажигалочка весь такой всегда вот
0: ну
2: немножко
0: да,
2: это...
0: потом все соцсети забиты, что он в марафоне участвовал.
2: Да, поэтому, ну как...
0: С медалью, вот эта медаль в кадр вот эту.
2: Обязательно.
0: За участие надо.
2: И вот это вот он еще фотографируется вот огромного полотна, где вот так его фамилия маленькими буквами написана. Среди миллиарда фамилий, которые там. И он такой, это я вот, и медаль моя вот.
0: Ну, это
2: бесят,
0: же,
2: да?
0: Конечно, ты чего? И что вы думаете, бегуны? Вы что, лучше нас, что ли?
2: Нет,
0: ленивых.
2: Я понимаю, когда люди начинают, допустим, как в возрасте такими вещами заниматься. Вот у меня отец, он нет-нет, да в каком-нибудь там триатлоне, в каком-нибудь полумарафоне поучаствует. Но у него понятно, вот он такой уже думает, а чем заняться-то вообще? Ну, побегу, ладно, биатлон хотя бы. А когда вот тебе 20 лет, у тебя все занятия.
0: Конечно. Вот гаражи.
2: Ну, конечно.
0: Вот стройка.
2: Вот Kingdom Come Deliverance 2. Да.
0: Вот плохая компания, свяжись с ней.
2: Ну, да.
0: Каким-то образом. Нет, ты идешь, бегаешь.
2: Идешь, медаль.
0: Вы что, ку-ку?
2: Так а ты же еще знал, что они за то, чтобы по марафону побегать, они же еще
0: деньги
2: и деньги платят, да. Ты думаешь, им медали эти от государства вручают, а они платят деньги за участие.
0: Ну, не знаю, ребят, не знаю.
2: Так что... То есть ты приходишь, отдаешь пятеру, и еще потом бежишь 40 километров.
0: Не, ну за возможность сфоткаться рядом с надписью, ну, со своей фамилией на огромном баннере. Тыртышный.
2: Mm-hmm. Да-да-да, и ты со своей медалькой.
3: Калинин и Райтраум на новом радио.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 16 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Красбетон». Пиковые нагрузки. Зима. С «Красбетон» никаких задержек. Собственный автопарк, лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт «Красбетон.ру». Нам доверяют.
5: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
3: Реклама.
6: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
7: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Arban. эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
5: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
7: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: знаю, как на другой радиостанции представлю эту песню. Там, секундочку.
1: Это DJ Groove, Ираклий, Батишта и Гарик DMCB. Ты не со мной, занятная вещица, которая в свое время снискала нам приличную популярность. Она прозвучала только что на волнах нового радио.
2: В Красноярске 12.
3: Время потом хотел.
2: Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум на новом радио.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте! Всем привет! Доброе утро! Салют! Один плюс один. Кирилл Калинин, Райтраун на базе нового радио. Суперхиты и суперновинки на базе. А у нас сегодня гостей, да, нет, получается?
3: Да, у нас, по-моему, лайтовая неделя.
2: А, понял.
3: Особо никто не хочет летом ходить к нам в гости. Да и вообще, наверное, никуда никто не хочет ходить. И как будто бы в соцсетях активность упала, потому что все где-то сейчас. Ну, на дачах, наверное, где не ловят. На дачах не ловят.
2: Понял.
3: В других местах ловят везде.
2: Короче, начал играть вчера... Да, извини.
3: Да ничего.
2: Начал играть вчера в игру Kingdom Come Deliverance 2. Первую часть я прошел вообще с кайфом диким, но она как-то прервалась резко, концовка там не очень. Вторая часть. Расскажу просто, про что эта игра. Она, во-первых, имеет историческую ценность. Она про время правления короля Сигизмунда в Чехии в средние века. И, в общем, ты там вот... человек, который вот в это время живет. И там тоже, типа, дикий реализм, как в Red Dead Redemption. То есть жесткий такой же реализм. Ты можешь еще и выбрать режим реализм, и ты там вообще, ну, типа, вот выживание в средневековье. Ну, и ты там... У тебя боевка, это ты вот так на мечах, там, ну, короче, не просто ты нажимаешь вот так вот, махаешь мечом и побеждаешь, а тебе надо выбрать, в какую сторону ты будешь бить, там, знаешь, вот, то есть полное погружение. И мне вот нравится, как они перевели, я просто забыл это совсем, вот сейчас мне это напомнило, как они перевели, значит, на русский язык некоторые имена, особенно главного героя. Допустим, пан Птачек, там его, ну, там, короче, пишут внизу по-русски, а разговоры по-английски. Он Ганс почему-то, а вот перевели как Ян. Но самое интересное, что Генри, главный герой, его в оригинале зовут Генри. То есть по-английски они к нему обращаются Генри. Знаешь, как по-русски это перевели?
3: Как?
2: Индржик.
3: Ну, это известный факт.
2: То есть его там в основном называют либо Индро, ну, сокращенно, либо полностью Индржик. И это странно. Как Генри в Индржик превратился?
3: Это же про чешский, да, язык?
2: Ну, да.
3: Ну, вот, нет, это Кирилл, это Кржмелик.
2: Ну вот, я думаю, что все-таки, конечно, русский
3: Вахмурка.
2: Вот, русский перевод, он более, мне кажется, к оригиналу чешского языка там того времени особенно приравнен. Потому что какой Генри? Был в Чехии в 1410 году Генри. А вот Индержек вполне
3: может. И чехи такие, что это у них за имена такие? Сережа, вот Кшиштоф.
2: Ну да.
3: Вот эта тема. Ну это не чехи, это польская больше.
2: Но прикольно, кстати, там реально игра историческую ценность тоже имеет, потому что они там какому-нибудь говорят, о, замок Троски. Ты такой начинаешь сразу же гуглить, а реально такой замок был, но там сейчас руины одни остались, а они там его вот в игре там восстанавливают. Тебе там надо там письмо там передать какому-нибудь пану или еще что-нибудь. Ну, короче, прям реально.
3: Понравилось тебе, да?
2: Ну, я первую говорю, я первую с кайфом прошел, а вот я сейчас начал вторую, и вообще-то... Да, мне нравится. Мне нравится.
3: Ну дай бог, чтобы.
2: Индржик.
3: Очень приятно, Кирилл.
2: Да. Ага.

0: 1 плюс 1.
1: Ты представляешь, я себя сейчас первый раз поймал на мысли, что открыл, значит, какой сегодня праздник, почитать, какие сегодня праздники. Я такой, в смысле, мы же это уже обшучивали. 100% это уже обшучивали. А потом до меня дошло, что год просто прошел.
2: Что-то в этом году еще быстрее время потекло. Просто вот как я прям это чувствую.
1: Ну вот смотри, сегодня, я 100% помню. Сегодня вот день чекушки. Мы еще шутили, что Кирилл, день чекушки. Вот поздравляем тебя, да.
2: Да, еще потом. День ВДНХ.
1: День ВДНХ, мы шутили. День Артека, если я не ошибаюсь, 16 июня, я сейчас отмотаю на год назад, и мы, по-моему, тогда и обсуждали как раз детские лагеря. Да нет, ну не может такого быть. 16 июня, да, сегодня?
2: Да.
1: 16 июня 2025 год, смотрим. Это как раз понедельник. А нет, мы черты характера обсуждали.
2: Ну, значит, показалось.
1: Показалось,
2: думаешь?
1: Нет,
2: то, что время полетело, это 100%. Даже ты должен ощущать.
1: Может, оно мне приснилось. Да нет, я-то ощущаю. Но мне по-прежнему 32, как бы оно не бежало.
2: Вот что советуют для тех, кто хочет чуть-чуть притормозить, кто хочет стопорнуть время, насколько это возможно. Да. Вот говорят, что надо добавить новые занятия в свою жизнь. Угу. Например, учить иностранный язык, осваивать танцевальные целину. Движения, осваивать целину. В конце концов,
1: ну, да.
2: Поехать. Почему раньше вот время медленнее шло? Люди занимались делом.
1: Конечно.
2: Не лялякали на радио,
1: да.
2: А целину ехали.
1: Конечно,
2: Казахстан осваивали. Да. Значит, постарайтесь
1: копали
2: убрать...
1: Копали Беломорканал.
2: Абсолютно верно. Строили Байкал-Амурскую. Убирайте режим постоянной гонки. Типа, когда человек все время спешит, он все время на панике, на движе, все пролетает.
1: А надо ему сказать, не надо слов, не надо паники.
2: О, абсолютно верно.
1: Это мой последний день, да,
2: ну, это про это не хочется говорить. Так, фиксируйте прожитое. Постарайтесь попробовать вести дневник. Голосовые записи помогают создать так называемые якоря для памяти.
1: Ну, ты знаешь, ко многим в соцсети заходишь, как будто бы они там такими вещами и занимаются. Я вот малина. Купила малину. Потом заходишь такой, ну вот, вафли с малиной,
2: которую сегодня
1: я купила.
2: А сегодня купила Илину.
1: Да.
2: Ну, типа.
1: Ну, да, да.
2: Сосредоточьтесь на настоящем, а не на прошлом. Воспоминания должны поддерживать текущую жизнь, а не конкурировать с ней.
1: Еще раз, что надо?
2: Ну, короче, не вспоминать по возможности о прошлом.
1: Кирилл, ну ты тогда вот почему у тебя время и бежит быстро.
2: Думаешь, надо переставать смотреть советские фильмы?
1: Ты не только о

0: Я, кстати, знаю, что в какой-то момент Леонида Гайдая настолько задолбал эта троица, которую он снимал, mm-hmm. что он в каком-то фильме, я не помню, с какого-то фильма он их перестал звать
1: да?
0: в картину. Да, насколько я знаю, что непростым характером вот Моргунов отличался.
1: Моргунов это который?
0: Который бывалый, большой, который, ага. да, он был такой вот, ну, не будем уж углубляться, и в какой-то момент уже от каких-то капризов там всего,
1: да?
0: все, говорит, до свидейро, все. И там в бриллиантовой руке уже не было их там. В условную, да. Это они были не всегда. Но, по-моему, с необыкновенного кросса началось все.
1: Да?
0: Да. Ну, вот, видишь, по-моему, там они впервые собрались. Да, короче, надо не концентрироваться на прошлом.
1: Да. А режиссера Афони?
0: Режиссера Георгий Даннет, это что?
1: Я так понимаю, там было типа 3-4 режиссера, которые все снимали.
0: Гайдай, Рязанов. Данелия, типа самые крутые, одни из самых крутых, ага. вот, кто снимал такие более-менее легкие.
1: А
0: фильмы,
1: Михалков?
0: Комедийный. Ну, Михалков. Не, ну
1: или
0: они
1: попозже чуть
0: больше
1: будет.
0: Скорее вот развлекательное кино они снимали, ага. поэтому. А люди любили поржать всю жизнь.
1: Да.
0: Вот, а эти люди помогали им. Но у Данелии типа смех сквозь грусть такой.
1: Ну потому что в Союзе смех это единственное, зачем в очереди не надо было стоять.
0: Ну, стояли все равно.
1: Все равно стояли, да.
0: Да, ты что, вы на фоне лидер проката 75-го года, там такие очереди.
1: Он даже такие факты знает. Лидер проката 75-го года.
0: Я просто увлекаюсь этим.
1: Лидер проката 75-го года.
0: Самый кассовый, вот как сейчас Майкл, тогда был Афоня.
1: Это вот как если бы вот это вот шоу «Самый умный» было с Тиной Канделаки, у него была бы главная тема, где он в финале бы играл советские фильмы.
0: Да.
1: Лидер проката 75-го года.
0: Ну, нет, конечно, может быть, у человека маленькое хобби. Кто-то бегает, кто-то...
1: Ну да, не, ну ты молодец.
0: Ага.
1: А что так взгрустнул-то?
0: Ну, грусть от того, что мне еще 3 часа до возможности...
1: По эпохе, которую...
0: Нет, 3 часа до возможности пересмотреть фильм «Спортлото 82».
1: И по эпохе взгрустнул, который уже не вернуть.
0: Да.

0: 1 плюс 1.
1: Кирилл, ты как специалист по футболу? Почему чемпионат мира называют мундиаль?
2: Ну, это мундус, мир, типа.
1: Да?
2: Мировой, да. Мундиаль, это, наверное, какое слово? Я не знаю, боюсь сейчас ошибиться.
1: Ну, ладно, разберем.
2: Иностранное слово. Там,
1: а не ошибается тот, кто ничего не делает.
2: Абсолютно верно.
1: Тут история, значит, вчера произошла, как вот проснуться знаменитым, точнее, стать знаменитым за один день. Вчера, видимо, играла сборная Испании против сборной Кабо-Верде. И мне кажется, многие о существовании такой страны узнали, в общем, вчера, потому что даже я, обладая, ну, неплохими знаниями в географии, я не могу понять, где вообще Кабо-Верде. Ну, где-то в Африке или где?
2: Кабо не было зимы, вот что я знаю, все о Кабо.
1: Ну и, короче, они сыграли 0-0. Сборная Испании, там, одна из сильнейших команд мира, и Кабо-Верде, которая вообще первый раз в чемпионате мира участвует.
2: Там многие футболисты первый раз узнали, что они футболисты перед чемпионатом, да?
1: Ну, так и вот. И тут, получается, вратарь сборной Кабо-Верде набрал за 3 часа 2 миллиона подписчиков. У него было 50 тысяч подписчиков, а после матча стало 2 миллиона. Он, короче, 40-летний вратарь по прозвищу «Бабушка». У него бабушка прозвище, потому что ему 40 лет, и вот он выглядит вот так вот примерно, очень грустно.
2: И потому что он стоит и в воротах, и вяжет.
1: Вяжет, да, как хурма. Сделал 7 сеймов и был признан лучшим игроком матча вообще. Представляешь, там вышли, кто там играет в сборной Испании? Криштиано Роналдо, Зидан, там, Тотти.
2: Камил Чантафальский. Радек Ширл.
1: Да, и этот еще, как его, Луиш Фигу.
2: Луиш Фигу, конечно.
1: И получается, и бабушка стал лучшим героем матча. Ну вот, у него было 46 тысяч. Для понимания, в рейтинге FIFA Кабо-Верде занимает 64-е место, а Испания второе.
2: Ну вот, а потому что футбол играют не рейтинги, а люди реальные.
1: Это ну и, короче,
2: так
1: вот.
2: Или иначе, там еще была новость, что какой-то чувак там поставил что-то 40 там, тысяч. Там,
1: 400 тысяч
2: да,
1: долларов.
2: Да, 400 тысяч на то, что Испания не выиграет, и она не выиграла, и он озолотился. Там, вот да, эти, да, вот, да. Ненавижу вот эти вот заметки, когда как-то говорят, что вот, типа, намек, что можно заработать.
1: Нет, это для этого такие новости и делаются. Часто выкладывают новости, что какая-нибудь женщина, которая там, ну, выкладывает, и она там, у нее пентхаусы и так далее. Объясняли, что эти новости специально для рекламы таких площадок и делается, потому что таким успехом или такими возможностями обладает там 0,5% людей,
2: а может быть, даже
1: там,
2: и меньше, 0,01%. И этот человек, остальные, который поставил 400 тысяч долларов, какой-то, видимо, богатый, он, да, не написано про то, что он до этого 1,5 миллиона уже проиграл к тому моменту, по-любому.
1: Да, и он если и бы больше,
2: все,
1: я
2: если
1: думаю.
2: Если бы все так выигрывали в букмекерских конторах, они бы просто не существовали. Поэтому, да, не ведитесь, заработать там нельзя. Я посмотрел матч, вот позавчера смотрел, кто с кем играли, это японцы там с кем-то. Блин, без огонька, не, без вообще, наших, не то, да, да, нет, вот интриги, вот это. Ну и плюс сейчас такие матчи маленькие, ну, то есть сейчас же расширили чемпионат, там огромное количество команд относительно прошлых турниров. Там играет просто там ФФ Кастрогино там с Голландией, там, да, надо подождать.
1: Против и Спартак.
2: Спартак отдыхает пока.
1: С Дюшор Тушинского района.
2: 8-7, да.
1: Да.
2: Ой, нет, не 87.
1: Это
2: в моем да, веке было, в 2005. Так, после паузы какое-то возвращение будет и, наверное, какая-то,
1: да,
2: возможно,
1: тема
2: легендарная тема от,
1: конечно,
2: маленького рэпера. После паузы.
0: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24autoprice.rf.
4: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.

0: девочки. Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
1: Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье.

0: социальных сетях она, да, получается?
1: Да,
0: сейчас,
1: у нас,
0: одну секундочку, я просто зачитался одной новостью, что китайцы изобрели самодвижущийся унитаз. Ну, это попозже обсудим такую мякоть.
1: Да.
0: Значит, тема.
1: Давай.
0: Ну и чё вы притихли?
1: Ну, погромче.
0: Ну и чё вы притихли? Воды в рот набрали. Сейчас по-другому разговаривать будем.
1: О, это моё.
0: Да.
1: Это да.
0: Здесь прям захотелось еще раз.
1: Конечно.
0: И чё вы притихли? Воды в рот набрать, сейчас по-другому будем разговаривать.
2: Так бы я сказал, если бы хотел привлечь ваше внимание. А еще больше интересных уловок в моем курсе «Кирилл Калинин». Как съехать от родителей в 27 и узнать, что толчанка не сама появляется в нужнике. Но...
0: Да, было такое, первый шок в Москве. Я так, а где? Мам! А мама в другом городе.
1: Я тебе больше скажу, у меня на днях соль закончилась дома, чтобы ты понимал.
0: Вот это ты на соль налегаешь.
1: Я не знаю, как так вышло, там уже сода заканчивается.
0: А соды-то куда?
1: Ну вот, а я
0: соду... Сода из поколения в поколение передаю.
1: Это правда, но я в какой-то момент узнал интересный факт, что сода очень интересно реагирует с суперклеем, и там вообще цемент получается. Типа, если ты хочешь что-нибудь склеить, и тебе очень сильно надо усилить это, надо добавить соды. И я тебе скажу, я так рейл с одеждой склеил.
0: Рейл с одеждой?
1: У меня сломалось там крепление, я склеил его содой и клеем, и повесил на него миллиард одежды, и оно стоит.
0: Да ты чё, а девчонку можно склеить на Патриках?
1: Не надо, там не оторвешь тогда ее.
0: Да. Вот хотели бы ли вы когда-нибудь стать знаменитым? Ну, там, селебой, типа, как Райт Раунд. Ну, прославиться чем-нибудь. И самое главное, как именно и каким селебом вы бы хотели быть? Или вам тихонечко жить и не отсвечивать больше нравится? Ну, только давайте честно, без всяких там, мне тихонечко нравится, а на самом деле просто хайпануть не получилось.
1: Да, ну, такая тема.
0: Ну, вот хотели бы, когда подрастете, там, стать Николаем Басковым,
1: ну,
0: например.
1: Да, прославиться, типа, стать крутым там артистом или певцом, или, я не знаю, индийским фокусником каким-нибудь, принцем, или, ну, короче, блогером, или вам вот нравится больше вот, ну, вот, эта социальная жизнь медийная, не ваша.
0: Ну,
1: вообще.
0: А почему? Может быть, ты вот про медийку говоришь, может быть, знаменитым ученым там.
1: Ну, как вариант, да.
0: Изобрести какую-нибудь вакцину, да, там, от всех болезней, что у нас еще?
1: Ну, это, видишь, это...
0: Космонавтом.
1: Я думаю, это в целом-то как будто бы от такого мало бы кто отказался. Ну, я думаю, ешь как-то прославиться в интеллектуальном плане. Нет, просто каким-нибудь, типа, тиктокером известным. Вот так. Ну, или певцом. Или актером. Ученым это там уже у нас уже...
0: Ученых в ого-го.
1: Нам, да.
0: У нас а там, вот певцов мало.
1: У нас там места уже заняты. Мы там с Семихатовым нормально разберемся. Без
0: певцов
1: вас.
0: У нас мало, да, надо больше. Я вот иногда смотрю, такое ощущение, что вот есть какое-то стремление, чтобы в нашей стране был каждый второй бы пел песни.
1: Да.
0: Вот сейчас, например, в этой студии два человека, и у всех, и у обоих есть песни.
1: Есть трек, да.
0: Сейчас вот зайдет третий, и, скорее всего, у него тоже песня.
1: Тоже трек 100%. Но ученая степень из всех только у меня.
0: Я не знал.
1: Ты не знал?
0: Какое тебе принадлежит открытие?
1: Что, я докторскую защитил.
0: От хулиганов?
1: Да, они пытались у меня ее отобрать.
0: Прям в магазине.
1: Да, да, да.
0: Респект таким парням.
1: Конечно.
0: Ну давайте, что, сложная тема. Но вспомните себя в детстве. Хотели ли вы прославиться? Или...
1: Стать селебом.
0: Жестким, чтобы контракты и рекламы лились рекой.
1: Каким-то, может, чемпионом Формулы-1.
0: Да, или футболистом знаменитым.
1: Да,
0: как Артем Дзюба, например.
1: Да, или как Ивица Крижанец.
0: Абсолютно верно. Да. Или тренером, как... знаменитым, как...
1: Как Дих-адвокат.
0: Да.
1: Вообще. Так да. Или как этот лысый тренер, который... Жозе Мориньо? Нет, который... Жозе Мориньо — это другой.
0: Жозе Мориньо, он с волосами.
1: Пеп Гвардиола.
0: Да.
1: Пеп.
0: Да. Хотели как Гвардиола стать? Напишите, где? Пожалуйста. И поболтаем тоже скоро.
3: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк. Новое радио.

0: один плюс один.
1: Читал тут комментарии, да. Люди переживают, что они уже не маленькие, не молодые, скажем так, ну, не юнцы, ну, там, типа, вот, сообщение,
2: хорошо, мне, 30, переживают.
1: Мне 33, там, а я до сих пор хочу стать знаменитым, или, там, мне 45, я хочу стать знаменитой. Я думаю, чтобы вы не просто хочу посоветовать не унывать.
2: Конечно. Просто вам... Вон Андрей Звонкий в 68 знаменитым,
1: да,
2: стал только.
1: Да, певец КамАЗ в 74,
2: да.
1: Шел 45 лет просто к своей мечте, продолжал движение, и все. И все получилось.
2: Ну, кстати, по поводу возраста, сейчас вспомнил интересный факт. Вот знаешь, почему вот худи называют толстовка у нас?
1: Это связано с Львом Николаевичем?
2: Абсолютно.
1: Так, ну поясни народу.
2: Рассказываю, значит, он же в какой-то момент решил отказаться от имения от своего, ну, от, короче, от всего, и сменил...
1: В Ясной Поляне,
2: да,
1: все бросить.
2: И сменил одежду на такую, типа, рубаху.
1: От имения, в смысле, от богат каких-то...
2: Ну да, и от этого, да. И он, короче, сменил это... одежду на... ну, просто, типа, рубаху такую распущенную. И это название вот этой распущенной рубахи такой, вот, объемной.
1: Свободная и мешковатая такая,
2: да,
1: была.
2: Да, ну, ушло в народ, начали называть толстовка это в народе. Ну, и потом со временем толстовка начали называть просто, типа, вот, объемную кофту.
1: Ну, кто знает, может быть, в будущем там бейсболку будут называть там в твою честь.
2: Да, так что Артемка, реально, кстати, имеет прямое отношение к Льву Николаевичу.
1: Вот так вот, знай наших, как
2: говорится.
1: Конечно. Не, ну вообще-то Льва Николаевича во всем мире знают по его произведению.
2: Да, но толстовка не говорят за границей, это у нас говорят толстовка.
1: Но зато они знают War and Peace. Так, что еще? А, слушайте, про толчок. Ребята, вообще такая имба.
2: Чего, нужник?
1: Значит, китайцы,
2: да,
1: изобрели, ну вот, робот-пылесос есть, он гоняет, на базу возвращается. И такой же толкан.
2: Да.
1: Натуральный. Стоит, правда, пока дороговато. На наши деньги под 300 косарей. Но он подъезжает куда надо, в хате, куда, да, угодно. Быстренько сделали свои дела. Он это все забирает, отъезжает обратно на базу. Там сливает, все подключается, видимо, к канализации.
2: Ага.
1: И ничего не нужно. Даже потом тебе и поддувать может.
2: Это
1: и,
2: для геймеров.
1: И абсолютно верно. То есть сидишь, ты пыряешься, катка там в доту.
2: Да.
1: Подъезжает, хоп, сбросил. Уехал обратно.
2: А я тебе скажу, это серьезный вопрос, потому что прижало, если ты как там, не как вот мама, на паузу нажми, на паузу
1: не
2: нажми,
1: нажмешь,
2: там не нажимается
1: там
2: на
1: все,
2: паузу.
1: Поэтому в трусы приходится это все делать,
2: да,
1: правильно, вам,
2: все,
1: геймерам?
2: Все время так и приходилось.
1: Артем по старой памяти и просто иногда так.
2: Конечно.
1: Забывает, что он не играет в игру сейчас.
2: А я всегда играю, потому что это игра в реальную жизнь. Жизнь — это игра просто с хорошими настройками, учитывая, тем более, какие все заскриптованные, многие там одинаковые, как мы вчера выяснили. Так что, да, нет, ну прикольно, за 300 тысяч Картману для таких, да, целей маму пришлось использовать.
1: Я помню, да, это все.
2: Мам! Какать.
1: Ну, вообще-то, эта штука предназначена, конечно, в первую очередь для маломобильных людей, для пожилых. Вот, но...
2: Но геймеры вполне маломобильные люди тоже,
1: под эти категории подпадают, конечно.
2: Абсолютно.
1: Почти как... Так, ну что, поболтаем? Поболтаем?
2: Давай, 8. Давай. Потанцуем, потанцуем. 8-495-232-16-32. Кино снимаем, а вы тут в кадр лезете.
1: А что вы тут делаете? Кино снимаем. Так, это сериал «Спецназ», друзья, вспомнился. Не звонят.
2: С Александром Балуевым.
1: Абсолютно верно.
2: А чем Александр Балуев сейчас занимается?
1: Думаю, по-прежнему, может быть,
2: снимается,
1: играет, да, в кино, служит в театре. Там был Балуев, Носик, Кравченко, я помню. Так, ну что вы, где, что? Где звонки, что? Где, вот.
2: 8-495-232-16-32.
1: Вот человек 6 раз пытался дозвониться, только сегодня получилось. Сейчас узнаем, как его зовут.
3: Алло.
1: Здравствуйте. Алло.
3: Алло.
1: Алло.
3: Алло.
1: Вы в эфире,
3: алло,
1: вы попали,
3: алло,
1: на радио.
3: Алло.
1: На
3: радио?
1: На радио, это Европа Плюс.
3: На радио, а что это за радио?
1: Это, я же сказал только что.
3: Алло. Алло. Это Артем?
2: Это Кирилл.
1: А это Артем, да.
3: А где Артем?
2: Я дом. Я сегодня решил забить на работу.
3: Серьезно?
2: Да, а что мне? Это работа, она, знаешь, я создан для удовольствия, а не чтобы работать.
3: Блин, ну это правильно на самом деле. Тут,
2: конечно,
3: отдыхать нужно.
2: Конечно, просто вот деньги. Селебом для этого и надо становиться селебой, чтобы деньги у тебя были, не надо было работать. А вот ты селебой хотел стать каким-нибудь?
3: Я хотел стать Человеком-пауком.
2: А, ну такое тоже...
1: Тоже, чтобы всякие штуки из руки вылетали.
2: Человек, он бесплатно вот делает это, к сожалению.
3: Не, ну это же тоже, стоп. Но это же тоже как селебы, нет?
2: Это правда. Ну там рекламные контракты только, если какой-нибудь Head and Shoulders.
1: Да конечно, как Человек-паук, он же не показывает свою внешность.
2: Ну, как в костюме рекламировать какие-то там, я не знаю, ставки на спорт.
1: Шампунь, не знаю, крем для рук.
3: А, это не... Правда. Не, ну, с другой стороны, ты летишь, пускаешь паутину, да. Летаешь по городу, и все классно.
1: Романтика.
3: Либо тебя знают, романтика.
2: Ну да. И иногда с женщиной-кошкой еще нет-нет зажигаешь, пока у тебя Мэри Джейн дома сидит, просто ждет тебя. Такое тоже можно.
1: Приходишь уставший такой с работы со спайдерменовской. Мэри Джейн, значит, похавать что-нибудь есть.
2: Да, борща, и она тебе борща сольется.
1: К холодильнику подходишь, вот это.
2: Ну, опасная работа. Ну ладно, давай, пока тогда.
1: Здравствуйте.
2: Алло.
3: Алло, здорово, парни.
1: Здорово.
2: Смотри, вот он Человек-паук, а я Человек-наук.
3: Да-да, я человек, просто человек.
1: Ну, просто... Человек-человек.
2: А самое главное, просто человеком оставаться,
1: конечно,
2: в конце концов.
1: Это большое достижение для многих людей, кстати. У тебя это получилось.
2: Да.
3: У меня это всегда получается оставаться человеком в любой ситуации.
2: Ну вот, а расскажи, получалось ли тебе селебой когда-нибудь становиться?
3: Ой, я думаю, что я просто в своей сфере... такой. Ну, не селеба, но хороший.
1: Ну, отлично. Ты можешь похвастаться своими достижениями. Чем ты занимаешься?
3: Ну, скажем, я не один работаю, я со своей супругой на паре. Мы занимаемся, приводим животных в порядок, скажем так, кошечек.
2: Типа вы, ну, грумеры.
3: Все верно. Видишь, ты знаешь.
2: Так, смотри, надо животных помыть. Вот нужно, мне нужно помыть мою собаку.
3: Тебя?
2: Нужно помыть мою собаку, нужно помыть моего попугая и нужно помыть моего питона. Справитесь?
3: Ну, с собакой, да.
1: А мою киску можете помыть?
2: Да.
3: Кого?
2: Киску Кирилла.
3: А, без проблем.
2: Короче, я понял, то есть нет никакого смысла приносить к вам своего питона.
3: Ну, с питоном не знаю, с питоном.
1: Потому что я уже в этот момент там занят со своей киской, потому что...
2: Подожди, вот вы грумеры, и к вам приносят вот этих вот собачек, на которых вот так дунешь, и она сразу же...
1: Они сами приезжают с выездом.
2: А, вы сами приезжаете к собачке, на которой вот так дунешь, и она все, простудилась и откинулась, и вы ее стрижете.
3: Зачем ты ее дуть?
1: Ну, типа она тщедушная, маленькая, такая, беззащитная.
2: И сколько стоит это? Вот смотри, барбер этот, типа, ты там 3-4 тысячи, это ты голову там побрил и бороду. А вот собаку сколько стоит побрить?
3: Скажем, 2 и до бесконечности.
2: В смысле до бесконечности? Типа, если я привел к вам какого-нибудь бесконечного пса?
3: Породы же разные.
1: Ну, типа, разные, говорит Артем, сэр Бернар стоит будет дороже. Типа, на десятку попадает,
3: человек? Чем чихуахуа.
1: Чем чихуахуа.
3: Десятку там, не знаю, что нам десятку наделать.
1: А что еще, кроме вот, я просто не представляю, стрижка, что еще? Ну маникюр,
2: педикюр?
1: Ну,
2: ногти, педикюр. Подстричь.
3: Не, мы только стрижками занимаемся. Ага. Мы маникюром, все это, там окрашивание, это все, мы этим не занимаемся.
2: Ладно, это я все понял, по поводу питона мы как-нибудь выясним вопрос.
1: Да, господи, скажи, что ты помоешь его питона.
2: Да, подскажи это.
3: Да помой этого питона.
1: Вот это сервис!
2: Еще и с выездом.
1: Выезд, апартамент, все. Вот молодец. Вот это клиентоориентированность называется.
2: Выезд не получится, можно у вас.
1: Я подскочу на Новослободскую. Сидит довольный Артем, наконец-то нашел.
2: Да.
1: А это где, в каком? А, уже и не важно.
2: Он сказал, в Питере.
1: В Питере?
2: Да.
1: Ну, ради такого до Питера доскочить.
2: И видишь, он сказал, что он в своей сфере довольно известный.
1: Ну, дай бог.
2: То есть они такие, так, нам нужно срочно помыть собаку. Кого бы позовем? Так, Маринка с Игорем вроде неплохо.
1: Они известные
2: собак,
1: в этом деле, да.
2: Известные мойщики собак. Ну, прикольно, круто, молодцы.
0: Калинин и Райтраум на новом радио.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, во вторник, 16 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
5: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
6: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
7: Реклама. Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022». Дома сданы.
8: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru, АО Т-банк.
7: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
8: Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хам Алиенуэй.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру.
13: Я уже не знаю, как уже изгалиться, чтобы как-то разнообразить музыкальное полотно, что, какой трек к чему привязать. Вот тут говорили про Человека-паука, вспомнился саундтрек к фильму аж 2002 года Nickelback Hero, это Медличелло на 3 минутки. Но красиво, красиво, нормально. Плохого не посоветуем.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, здорово, здорово, здорово, здорово, здорово, ребята. Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют. 1+1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, но радио суперхиты и суперновинки на базе. Привет.
3: Посмотрел видео этого вратаря Кабо Верде, да, он?
2: Да.
3: Как его журналистка спрашивает, как думаете, сколько у вас подписчиков сейчас? Прям на пресс-воле после матча.
2: Ага.
3: Он говорит, ну, весь уставший, ну, не знаю, там, может, 500 тысяч. Вот он по максимуму взял, а он 7 сейвов сделал в матче.
2: Ага.
3: Он говорит, а у вас 1,8 миллиона, ну, сейчас уже 2 и больше.
2: Да.
3: Он говорит, ну, это безумие какое-то. Настолько человек скромный, не ожидал. Что там они хотят увидеть у него на странице?
2: Я не знаю. Какие-то интересные факты о Кабо Верде.
3: Да, у него, он же блогер, да.
2: Ну да, куда сходить в Кабо Верде? Ему 40 лет вообще. Ну типа и он вот отразил там... Ну как будто бы нет такого ощущения, что вратарь подольше может играть, там, чем нападающий. Но и Нивейн же все равно стоит большую часть времени.
3: Ну да, но извини меня, падать.
2: Падать,
3: вот это
2: да.
3: я никогда не понимал.
2: А кости уже там упадешь.
3: Как вратари? Я даже вот у Артема Реброва спрашивал, как вы это? Всю жизнь, 20 лет, и, ну пусть не на бетон, но все равно не на мягкую же постель падают. Подлетают там на 2 метра и ничего. Он говорит, да как падаем, да и все нормально.
2: Ну как ты
3: умеет группироваться.
2: Самое главное потом вставал,
3: а подниматься. Вот не так важно, сколько раз ты падал.
2: Конечно.
3: Важно, сколько поднимался.
2: Конечно. Мир не такой уж солнечный и приветливый.
3: Конечно.
2: Это опасное, жесткое
3: верно.
2: Место. Неважно, какой ты удар делаешь, как держишь удар.
3: Да.
2: Как двигаешься вперед. Хочешь идти, иди, если со спугу не свернешь. Только так побеждаешь.
3: А хочешь забыть, забудь.
2: Да.
3: Только, ребят, самое главное, знайте, что в конце пути ничего уже не вернуть. И снег растаявший, кстати, вода.
2: Ясно.
3: А чё так жесток мир?
2: Не знаю.
3: Нет, снег, не мир. Он что-то там он расставил, оставил твои следы. Или что
2: там? Вообще как-то не сходится, что
3: не помню, какие
2: человек
3: там слова.
2: Поет, почему так жесток мир. Вот,
3: нет, снег. Там снег, снег.
2: Снег, да, и жесток. Ну, короче, человек, который каждый день салют упускал до недавнего времени. Видимо, потом сказали Филипп Бедросович.
3: Филипп Бедросович, не надо, пожалуйста, салюты каждый день. И он после этого... А чего так жестоко?
2: Да. После этого он и загрузил, наверное. Загрузился.
3: Но прикинь, у тебя день проходит, и в конце нет фейерверка.
2: Отвратительно.
3: Это зачем жить тогда?
2: Я бы не хотел в такую ситуацию попасть.
3: Не дай бог.
2: Угу.
3: Сплюнь.
2: Представляешь? Ну, и нет салюта в твою честь каждый день. А смысл тогда?
3: Ну, нет. Я не хочу даже думать об этом.

0: и Райтраум на новом радио.
1: Да, время, конечно, течет, мода меняется. Наконец-то зумеры перестали использовать фразу «ну мой, ну моя, ну мояшкин». Это просто меня так бесило отвратительно. Вот это вот «ну мояшкин», «ну мояшкина». Меня это бесило сильнее даже в какой-то момент, чем от слова «совсем». Или вот это вот «шутки за 300». Перестали, наконец-то, они это говорить. Особенно у нас вот этим Санек Аникин промышлял часто. «Ну мояшкин, ну мояшкин».
2: Это сленг молодежный, что ты
1: перестал. Это отвратительно было, Маяшкина. Какие Маяшкины еще? Я знаю, Яшкина.

0: Свой тур, да, по городам. Оказалось, это фейк все. Угу. Кто-то поприкалывался, люди реально обрадовались, восприняли это, угу, все всерьез. Это был прикол. И вот тут кто-то услышал молитвы людей, какое-то агентство. И, короче, реально, вот я посмотрел видео, как вроде как мистер Кредо анонсирует свой новый тур спустя столько лет молчания. Да? И в комментариях такой батл. Говорит, это не мистер Кредо. Вы что, нас обманываете? Люди говорят, нет, мы не обманываем. Проверьте у него самого. Он везде на своих там на YouTube-канале, ага, выложил, где-то на своих там каких-то страничках.
1: И вот эти... все равно никто не верит.
0: Все равно не верит. Знаешь, насколько величина таланта и легендарности. Такие треки, как «Медляк», «Мама Азия», ага, «Давай лаве», ага, «Чудная долина», «Звезда Востока», «Воздушный шар» и другие.
1: Вот бы с Эминемом этот прикол уже тоже сработал, потому что сколько раз шутили, что Эминем отправляется в тур, а обязательно заедет он и в Москву, и в Питер. Вот. Уже таких приколов было миллиард. Вот бы Эминем тоже, да, там такой,
0: а что,
1: ребята.
0: Что Эминем, понимаешь, по сравнению с величиной мистера Кредо? Первый комментарий под постом.
1: Ну как тебе объяснить?
0: Нет, подожди. Первый комментарий под постом. «Господь услышал наши молитвы». Ага. Легенда вернулась. Ага. Мистер Кредо. В Москве начинает он. Вот совсем скоро уже, в конце месяца. Прям все, дата, все, площадка. Прям мистер Кредо. И, да, все, и я сам не верю. Ну, неужели...
1: Ты пойдешь?
0: Ну, вообще-то... Извини, Мама Азия.
2: Мама Азия. Далекая, всемная страна, Мама Азия.
1: Я ни разу не слышал
0: эту
1: песню.
0: Ты че?
1: Ну вот «Чудная долина» я слышал, там «Медляк», но вот «Мама Азия».
2: «Стай белых лебедей летят на юг». Там...
1: Ясно. А как его зовут на самом деле?
0: Мистер Кредо? Игорь?
1: Игорь?
0: Нет, я не помню, как зовут сейчас. Мистер Кредо. Так, мистер Кредо, биография. Так, значит, его зовут...
1: Сейчас, ну, Александр, наверное.
0: Его зовут... Да? Александр Валерьевич.
1: Александр Валерьевич Кредо.
0: Ну и почти.
1: А, понял.
0: Александр Валерьевич Кредо.
1: Ладно, короче,
0: так,
1: смотри.
0: В школе. Так, Кредо!
1: Кредо к доске.
0: Тихо там, так, Кредо, опять ты?
1: Да.
0: К доске пойдет. К, так.
1: Ну что, вот у фамилии есть интересная слава Скрипка, у него же фамилия Скрипка. Угу. И, кстати, он не единственный музыкант, у которого фамилия Скрипка.
0: Да. Представляешь, они в одной школе бы учились. Так, Скрипка, Кредо, потише там. Не...
1: И Калинин.
0: Только вас слышно одних. Так, Скрипка, Кредо, ну-ка давайте вслух скажите, вместе посмеемся. И Калинин.
1: Там их было бы трое, как у нас балбесы
0: бывали. Трое друзей,
1: Скрипка,
0: да.
1: Скрипка, Кредо и Калинин.
0: Трое друзей, они сидели рядом всегда. Да. Втроем за одной партой.
1: Их было четверо, четыре пацана, нужен четвертый.
0: Четвертый?
1: Я не смогу, я болею в этом
0: году. У тебя освобождение.
1: Да. Так, случайно совершенно вернулась рубрика, которая называется «Песня для Светланы Михайловны из бухгалтерии».
0: Вот, мистер Кредо, и поставь
1: ей. Я же говорю, нет, и тут другая песня. Почему рубрика вернулась? Потому что песня нашлась подходящая для Светланы Михайловны, пожалуйста, из бухгалтерии. Но по классике мы вначале угадываем с вами, что это за песня, по моим отвратительным напевкам. Со скольки нот вы угадаете песню для Светланы Михайловны из бухгалтерии?
0: Вы знаете, Артем Владимирович, если вы даже пропоете всю песню, я не угадаю.
1: Да? Поэтому... Смотрите, 5 нот я могу вам
0: У меня самоотвод, давай.
1: Я могу вам предложить 5 нот.
0: Подложку выключи.
1: Та-та-та-та-та.
0: Не-не-не, это я в эту игру играть не буду. У меня ноль шансов.
1: В смысле? Я же ее... Я тебе больше скажу. Я по этим нотам уже любой бы отгадал.
0: Т-т-т-т-т-т.
1: Ну да. Ты вот сейчас сказал, я сразу понял, что это песня. Вот, сразу же отгадали в чате. Я тебе говорю.
0: И что? Вот какой трек?
1: Ну, какой больше подходит из-за
0: тех? Из-за тех, которые написали, да, в соцсетях? Никакой.
1: Ну, какой больше подходит для Светланы Михайловны?
0: I saw you dancing.
1: Ну, да.
0: Якида. Ну, ладно, более-менее пропел
1: правильно.
0: Видишь, ты же?
1: Ну, это та-та-та-та.
0: I saw you dancing.
1: Та-та-та-та-та.
0: Ага.
1: Та-та-та-та-та. Я так и спел.
0: Та-та-та-та,
1: ты спел. Если б я так спел, как ты спел, все бы сразу поняли.
0: А, ты специально, да?
1: Ну я та-та-та-та-та. Ну вот. Светлана Михайловна, чтоб оно у вас как это, ваша каракулевая шапка, она вам, чтобы вот приносила удачу реально. И чтобы он перестал руку поднимать, потому что...
0: Да, море удачи, дача у моря. Чтобы все было и ничего за это не было.
1: Конечно.

0: больше скажу. Я вот сейчас у меня первый раз, наверное, мысль появилась в голове. Может, Киша поставить все-таки, чем вот эти I Saw You Dancing. Какая-то она слишком... Че, и реально, вот Светлана Михайловна, она сейчас такая, ну вот.
1: Ну, она знает, да.
0: Да.
2: Слава. А кто это поет вообще?
0: Якида.
2: Якида?
0: Я не знаю, что это, что бы это ни значило. Якида. Давайте, может, мистера Кредо все-таки?
2: Пожалуйста.
0: Но то вы же знаете, я не буду обычную версию ставить. Я поставлю
1: ну,
0: вот которую.
1: Тогда не надо, это не то.
0: Ну а... Извините тогда. Не то, им, видите ли, не то. Скажите спасибо. Я вам тогда песню Вакиша просили, я вам бы ставил песню.

Хочу, конечно, под эту песню вот эти эпилептические гифки посмотреть, где вот так меркают ярко огни всякие, белый, там красный, вот оно вот так вот жестко мигает и тошнить начинает. Вот под такие вот гифки хочу. Во-во-во, спасибо, что начинаете.

0: Реклама.
1: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из-за кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа. Современная, необычная архитектура. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
2: Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
5: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от «Арбан». Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Долгожданное возвращение. ВДФест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
2: ИП Ким Григорий Игоревич. Огрнип 326-246-8068-012. 12.
7: Ферум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: Новое

0: и Райтраум.
1: Мне тут из прошлого блока пришлось убрать анонс Красногорского парка, поэтому поставим его быстренько сейчас и потом продолжим.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
3: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
4: Короче, старая школа, никакого ИИ. Все записано, конечно, честно, вокалом своим, вот родненьким.
5: Вот. Я тут на стриме, значит, рассказывал про одну историю. Но ты такие истории не любишь. Это значит, там, короче, мне кое-что приснилось, и сказали, что это надо тебе рассказать. Обязательно. Я сказал, Кирилл не любит про чужие сны слышать. Мне, они сказали,
4: мне,
5: ну надо.
4: Мне что-то приснилось, и там во сне я ездил в отпуск, а потом показывал фотки из отпуска со своими детьми. Вот если это, то я ухожу сразу.
5: Не такое. Там, значит, мне приснилось, что я дружу со Ждамировым из группы «Бутырка».
4: Тебе приснилось, что ты со Ждамировым?
5: Да, мне приснилось, что мы прям... Вот, мне приснилось, что мы прям друзья. И вот мы, короче, дружим. Вот мне сказали, вот с Кириллом переобщался. Я до знакомства с тобой не знал даже, что у него фамилия Ждамиров. Это вот этот, который с усами, как Дэнни Трехо. Вот этот, да, жесткий.
6: Дорогие друзья, да, приходите в эту пятницу на наш концерт.
5: Реально, вот так. Примерно такое и было во сне. Но я их даже, типа, после концерта, там, ну, короче, там со сцены уходил, там мы там, типа, ну как прошло, брат. Ну вот, короче, вот так вот. Но, значит, во сне оказалась такая история, что это вот все образ. Что после концерта он снимал очки, снимал усы. Угу. И был, типа, просто обычный человек. Обычный, вот, ну, обычный просто. А вот это вот все это образ. Он перед концертом всегда надевал усы, надевал очки и выходил вот это вот. А в жизни он говорил обычным голосом, и никто бы его никогда не подумал.
4: Да, типа, ну, вот так я выступаю, пою песни, да, людям нравится.
5: Вот во сне так и было.
4: А можно с вами сфотографироваться?
5: Да, конечно! Типа, такого и было вообще-то, да. Так что, а вдруг так и есть?
4: Легенда. Вот бы на радио позвать, смотрите, Игорь Ждамиров, мистер Кредо. Вот это была бы неделька, конечно.
5: Кстати, по поводу, вот я почему это вспомнил, я сейчас... Я не успел это даже проверить, ложится оно или нет, но мне почему-то вот так вот пока сейчас... Я не знаю, откуда я это достал, что мне показалось, что песня «Артур Пирожков, само собой», текст этой песни, очень круто должен лечь на минус «Запахло весной». Я клянусь, я это даже не репетировал. Я хотел это сейчас прорепетировать, пока следующая песня играет, а потом подумал, давай пробовать так прям на ходу.
4: Обожаю этот диалог на эфире с Пирожковым. Артур, скажите, пожалуйста, а вот название вашей песни «Само собой» имеет какое-то отношение к блюду под названием «Самоса»? Да.
5: Короче, я это просто вот буквально пришло секунду назад в голову, вообще не отрепетировано. Давайте попробуем. Вдруг правда круто ляжет. Ну сейчас, дропчик.
4: Ой.
5: Там с куплета начинается в песне «Запахло весной» или с припева? С куплета, а, ну с куплета начнем, конечно, да.
6: Уважаемые, приглашайте своих сожительниц, которые выпустились, а вы их дождались. У нас тут мили, мили, били, били, триллионер. У нас тут все из высшей стати.

0: будем в море огней.
1: Эй, стой, не стесняйся людей. Поехали.
0: Не стесняйся людей, если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь,
1: то пой со мной.
0: Нам бояться не к лицу,
1: кайфуй, кайфуй.
0: Все получится, поверь,
1: само собой.
0: Если хочешь танцевать,
1: танцуй, танцуй.
0: Ну а если...

0: второй твой.
1: Но делать нечего. Ни к чему нам суета. Но ты должна быть самой громкой. Громкой. Тут аншлаг.
0: Ты строчку пропустил.
1: Знаешь, такой, это факт. Извините.
0: Да.
1: Извините. Это факт. Давай сразу припев.
2: Если хочешь, суета

0: само собой.
1: Ну вот же. А потом он снимает усы, выходит и говорит: здравствуйте, господа, уважаемые.
2: Спасибо большое, что пришли, мне очень приятно. Ой, спасибо, это мои любимые цветы.
1: Игорь, здравствуйте.
2: Ой, мягкая игрушка. Знаете, я дочке подарю.
1: Его Игорь зовут?
2: Ждамирова, да.
1: Игорь, вот все, вы такой вот человечек, реально.
2: Можно с вами сфотографировать? Конечно.
1: Конечно, можно, да, проходить,
2: ну, давайте я даже сам вас
1: сфотографирую. Кто тогда хотел бы проходить, тоже не стесняйтесь.
2: Вот покупайте диски вот мои, там, DVD, вот там. А хотя нет, не покупайте, я так просто вам дарю.
1: Да, пожалуйста.
2: Да, с наступающим, да. Вот. Привет там мужу, да, детям. Угу.
1: Да, а потом это... Игорь-то не добил. Да, я иду сейчас. А он нас не побьет за то, что мы...
2: Нет, он хороший, добрый человек, конечно.
1: Да, такое впечатление производит,
2: честно говоря. Это тебе не Александр Шоуа.
1: Ну да.
2: Знаменитый случай. Давайте же ретроспективу устроим. Значит, заря шоу 1+1. Артем только-только принес свой вот этот кринж-багаж с другой радиостанции. И вот эфир. Значит, там какие-то зрители пришли, там студенты, что-то мои. И сидит Александр Шоуа, человек с великолепными вокальными данными. Бессменный участник группы Непара в прошлом, а сейчас сольный исполнитель. И Артем говорит: моя мечта с детства спеть песню «Сквозь туман и дорог».
1: А у меня на самом деле мечты-то такой не было. Ну, просто,
2: да. И он говорит: я бы хотел спеть с вами, вот вместе. И Артем начинает петь: «Сквозь туман и дорог, что-то манит меня».
1: Да.
2: Ну, пусть не очень чисто, но зато как душевно, вот искренне как-то. И Шоуа начинает как будто на сковородке раскаленной сидеть, ерзать на стуле, говорит: это не вокал, так нельзя.
1: Это не та тональность.
2: Это не та тональность, не
1: тональность.
2: Та.
1: Тональность, я про тональность до сих пор не
2: Артем
1: знаю ничего.
2: Артем впервые услышал тогда из уст Александра Шоуа какой-то термин тональность.
1: Ну, конечно, вообще, потому что надо было в си бемоль петь, а я пел в до мажор.
2: До диез мажор, да.
1: Да,
2: куда?
1: Ужас просто.
2: Это так возмутило Александра,
1: сильно,
2: что он практически еле досидел до конца эфира. Вот так вот.
1: Да.
2: О чем это говорит?
1: Говорит, что человек серьезно относится к музыке.
2: Да, что если делаешь что-то, надо делать до конца, на 100%.
1: Да.
2: А дурачиться, это, знаешь, клоуны только вот.
1: Кстати, шутки шутками, на шоу мне тоже недавно снился.
2: Шоу? Что-то какая-то проблема у тебя.
1: Я не знаю, он мне снился, но он в другой обстановке снился. Он, короче, почему-то... Я плаванием еще занимался, и мы на суше. Ну, короче, суша — это было, когда ты на суше разминаешься, там всякие там... там, ну, короче, упражнения на суше. И почему-то
2: на
1: вот...
2: суше, глазуши и ушуши.
1: Да, и почему-то вот Шоуа пришел посмотреть, как вот мы на суше там занимаемся.
2: Шоуа посмотрел, как вы на суше занимаетесь.
1: Да.
2: А прикинь, концерт совместный. Александр Шоуа и Игорь Ждамиров.
1: И Кирилл Калинин.
2: «Сквозь туман и дорог».
1: Ему скажут: не та тональность, Игорь. Ну
2: что-то
1: ты...
2: манит меня.
1: А он такой: ребята, извините, я же тональность-то я... Ну, Ждамиров.
2: Главное, что Ванечка Дмитриенко отлично знает, как петь в нужной тональности. Дай бог здоровья, добренького.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.

0: и Райтраум.
1: А помните, все в клевер играли?
2: Я нет.
1: Я тоже, кстати, ни разу не играл.
2: Я играл в съедобное и несъедобное.
1: Да?
2: И догони мне кирпич. А Владимир и Игорь Ждамиров, я перепутал, потому что Игорь Ждамиров — это автор-исполнитель Барт.
1: А,
2: есть такой, из Липецка. Поэтому я перепутал, да, конечно, Владимир.
1: Я думал, Липецкий Бар только ты.
2: Нет, там много талантливых ребят.
1: А ты что, тоже в клевер не играл никогда?
2: Нет.
1: Я тоже не играл. У меня все друзья
2: Денис
1: бегали.
2: Денис в клевер играл.
1: Все друзья бегали, я помню даже, прям как помню, как сейчас, какой-то год 17-й, наверное. Мы идем просто, и они такие: все, там игра сейчас. И мы сидим на скамейку, и они играют просто, чтобы там какие-то 100-200 рублей заработать. Но как будто вот эти денежные игры, где там какие-то не очень большие призы, это всегда мне не очень нравилось, потому что что-то за соточку они там боролись. Но как-то игра быстро появилась и быстро пропала. И все. И не было. Давайте тогда по новостям пробежимся. Но я не играл.
2: Может, никогда. Поговорим с людьми уже?
1: Да, да, потом.
2: Ну ладно.
1: А новости когда обсудить? Ну вот смотри, новости-то есть интересные. Хочешь?
2: Ну, только если интересные.
1: А, кстати говоря, вот новость такая. В Британии запретят соцсети для лиц младше 16 лет. Решение вступит в силу весной 27 года, сообщил премьер-министр страны Стармер. До 16 лет запретят соцсети. То есть это мы тут думаем, что нам тут запрещают какие-то соцсети. Так их,
2: эти ТикТок тоже соцсети?
1: Это в основном в Америке там тоже ТикТок хотели запретить. Там они как-то там планировали то ли выкупить его, то ли что. Так что не только у нас такая ситуация происходит. Такая новость. Элитные духи для тех, кто любит Кока-Колу, сделали в Южной Корее. Аромат назвали Cola Addict, зависимый от колы. Вот если не знаете, что подарить мне. Сразу после пшика вы будете пахнуть колой и цитрусом, а позже появятся нотки рома, специи и даже кофе. Духи уже в продаже, 50 миллилитров, обойдутся всего $220. Это 15 тысяч рублей. Ну, в общем, это не, даже не всего. Это в целом цена обычных, более-менее нормальных духов. Но я захотел...
2: Осуждаем, нет.
1: Почему?
2: Все осуждаем. Потому что надо духи с запахом лимонад колокольчик, чтобы были. Байкал.
1: Или черный перец.
2: Саяны.
1: Black pepper.
2: Black paper.
1: Идем дальше. Новость, которая меня вчера немножечко возмутила, значит, ну, мы эту новость неоднократно, не эту новость, а эту ситуацию неоднократно обсуждали так. Уже в эфире. Ну, значит, чел шел по улице и видел, как другой чел, значит, конфликтовал со своей женой. Сильно конфликтовал, в какой-то момент даже дошло до рукоприкладства, а чел этот ввязываться не хотел. Ну, как он увидел, что дошло до рукоприкладства, он впрягся, конечно же, попытался как-то заступиться. Ему пришлось в конфликте использовать средства самообороны, ну, такие, как перцовый баллончик. И в тот момент, когда это начало происходить, женщина, с которой конфликтовал муж, она уже резко встала на сторону мужа, понятное дело. И, ну, закончилось это все тем, то, что чел сейчас, который впрягся, они оба на него заяву накатали, и там ему сейчас грозит. Прикинь, просто вот он идет, видит, что мужик со своей женой, ну или просто с женщиной, как ты узнаешь, конфликтует, начинает рукоприкладствовать, он решает впрягаться, происходит потасовка, он в этой потасовке тоже как-то там какие-то удары, видимо, нанес, воспользовался баллончиком, а жена в итоге резко, конечно же, встала на сторону мужа, и муж и жена оба на него написали заяву.
2: Но опять это сложный вопрос, типа заступаться там.
1: Что делать?
2: Впрягаться или ввязываться ли в уличной потасовке, когда происходит несправедливость. Хочется спросить у работников правоохранительных органов, этот вопрос им адресовать.
1: Ну, да.
2: Если я защищаю кого-то, кого бьют, и сам наношу кому-то увечья, пальчик там достаточно, косточку маленькую сломать,
1: но...
2: все, заява и условка, и даже реальный срок. Вот что делать мне? Мимо проходить или рисковать своей,
1: видишь,
2: свободой в итоге.
1: В таких случаях я уже тоже, я этот тоже уже говорил, что единственное правильное решение, которое ты можешь сделать, это, конечно, вызвать полицию.
2: Вызвать полицию, да. Мы звоним в полицию.
1: Но она приезжает не через 0,1 секунду.
2: А может, она и вообще не приедет. Или минимум 2 часа. В этот момент человека убьют.
1: Конечно, и не будет...
2: Вот ответьте, я не нашел вопрос.
1: Я тоже не знаю.
2: Вопрос.
1: Я тоже не знаю. И
2: надо подойти и сказать: ребят, пожалуйста, не бейте этого скрипача.
1: Да, нет, тебе
2: говорят... Шестером.
1: Тебе говорят: не снимай, братан, пусть сами разбираются. Ты кто такой? Цветочный, толстый.
2: Сиськастый.
1: Да. Не снимай, братан, пусть они сами разбираются.
2: Не получается же просто
1: непонятно
2: у людей просто вот поговорить и разрешить какой-то конфликт. Нет, ты получишь в жбан сразу.
1: Причем это даже как будто бы впрячься, даже если у тебя не обостренное чувство справедливости, а просто как будто по-человечески. Но ты же и сам можешь при этом получить какое-нибудь ранение и просто от...
2: И ты можешь погибнуть, да, офигенно.
1: Непонятно. непонятно, что делать.
2: И про тебя забудут через неделю те люди, которым ты пытался помочь.
1: Я говорю, вот единственное, да, что ты должен сделать, это вызвать полицию. Но ей же нужно время, чтобы доехать.
2: Да, вот Денис пишет, хороший совет. Надо расписку взять с девушки, что она не против, что вы за нее заступились. Да, документально...
1: Да, ты подходишь, там девушку фигачит, ты такой, извините, девушка, подпишите вот здесь, вот буквально...
2: Сейчас я заполню. Паспортные данные. Серия какая, номер у вас?
1: Отказ. Она такая, да-да-да, подожди, не бей меня.
2: 4201 или 4207, я не помню.
1: Да-да-да, сейчас. Подожди, не бей, сейчас он разбираемся.
2: А вы могли паспорт подсветить? Я не вижу. Договор. А, ребят, ручка есть у кого-нибудь? Вот так надо, по мнению, наверное...
1: Слушай, ну это
2: суда
1: тоже,
2: потом
1: это
2: было,
1: тоже самое,
2: это
1: как расписки, когда ты, допустим, с девушкой, даже не, ну, которая уже да, взрослая девушка, то там расписка, что ты там, она же может потом на тебя написать заявление, что ты там до нее домогался или там как-то либо что-либо, и какие-то, хотя все было по обоюдному согласию, но ты, типа, должен взять с нее расписку, что все действительно было по обоюдному согласию. И как это должно? Вот ты приходишь домой, вы там, у вас все это, и вы такие, уже все, вот оно сейчас уже произойдет, и ты, подожди, можешь, пожалуйста, вот здесь вот поставить подпись, что, да, ага, все.
2: Да, не могла бы ты с паспортом вот сфотографироваться, селфи сделать?
1: Да,
2: на всякий случай. Вот пишут, если просят о помощи, помоги, не просят, не лезь. Ну, ведь, а это к совести уже взывает. Понимаете, не, получается, ты прошел мимо чужой беды.
1: Как ну, как тоже
2: спать?
1: Помощи просят? Человек в критической ситуации помощи так или иначе будет просить. А потом, когда критическая ситуация чуть-чуть, знаете, это подспадет, мозг чуть-чуть охладится, и человек поймет то, что это же муж мой вообще-то, как я могу? А женщины, они же, знаешь, они же вот это, многие женщины, они отдают всего себя. То есть сколько историй было, что там чуть ли не там пырнул или еще что-то, и она потом, да не надо, ну он просто... Ну, он такой, ну, хороший человек же на самом деле. Ну, просто и забирают заявы, и не пишут заявы, потому что... Ну, и еще и боятся тоже, что муж как-нибудь еще может. Короче, это такая тема. И самое главное, реально непонятно, как действовать. Не ясно.
2: Ой, что вы пристали? Там лезут в детали, что там что-то были какие-то детали, он там его в крысу пнул. Да какая разница? Мы обсуждаем саму ситуацию.
1: Сама ситуация,
2: вообще,
1: да.
2: Конфликт, в который нужно влезть, чтобы помочь, или не трогать, чтобы сохранить свое спокойствие и свободу. Хрен с ней, с этой ситуацией. Мне бесит. Я вот в чат не люблю заходить. Там вот этот, это не так сказал, не тот год, не тот перепутал. Вы там это, в деталях. Вы мнение выскажете. Тут детали нам не важны.
1: Конечно.
2: Мы как бы в принципе хотим выяснить.
1: В принципе, потому что типа этот чел мог просто пройти, и дома бы сейчас сидел, у него никакой заявы бы не было, и он бы вообще про эту ситуацию уже 1000 раз забыл. Но если бы он не впрягся, это могло бы тогда закончиться и чем-нибудь похуже.
2: Это, ты новость прочитал?
1: Да.
2: Не надо, все, хватит новостей.
1: Давай последнюю.
2: Давление скакануло.
1: Последнюю новость, чтобы их отвлечь как-то от этой новости. Вот.
2: Давай какой-нибудь бантик, поехали.
1: Да, сладкоежки, главная мишень для комаров, заявили врачи. В первую очередь кровососы ориентируются на вещества, которые выделяют человеческое тело, а переизбыток простых углеводов меняет их состав и быстро приманивает кровососы.
2: Короче, любишь шоколадку, значит, тебе высосут кровь, правильно?
1: Ну да, также в топе желанных целей для насекомых спортсмены, беременные, любители выпить. Так что если ты бухарик и любишь еще
2: и шоколадкой
1: поесть,
2: закусывать любишь.
1: Ну, если ты еще и беременна при этом, осуждаю максимально. И бежишь ты еще на пробежке. Тогда вообще проблемы, комары все слетятся на тебя. Вот такая вот новость.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо.
2: С этим часом все ясно.
1: Да тут уже сильно ясно.
0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в среду, 17 июня, малооблачно. Днем плюс 27. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
3: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
4: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
5: Реклама. Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты, Т-банк.
7: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
8: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
9: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. «Дядьково».
11: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
12: Новое.

0: Нове радіо.
1: Я п'ять до розпіта.
2: Радіо.ру.
3: Хотелось какую-нибудь стильную песню поставить, и вот такую, чтобы прям посидеть, послушать. Не такая, чтобы она закончилась через минуту, а вот что-нибудь такое. Вот посидеть, вот так, ну, стильно вот так посидеть прям. Не просто посидеть, а стильно, как будто ты вот такой весь из себя. И выбор пал вот на такую вот композицию. Это Run DMC и Aerosmith Walk This Way.

0: daughter had a fever, and I gave her just a little kiss.
1: Мне кажется, это вообще, кстати, один из первых коллабов таких рэп-группы и рок-группы. Вот именно таких классических в представлении. Честно говоря, песня такая долгая, слишком и тягомотная, но все равно звучит стильно, звучит прикольно.

0: Но, как говорится, ни группа Run DMC, ни Aerosmith не приносит нам конфеты каждый раз, когда приходят к нам в гости, а группа Тестостерон приносит. Поэтому извините, пожалуйста, Стивен Тайлер, извините, пожалуйста, Run DMC, все там состав. Вот у нас тут Валерий и Андрей.
1: Радио.

0: Это 1+1. Кирилл Калинин, Right Round на базе Нового Радио. Супер хиты, супер новинки на базе. У нас опять нету гостя и нету Олега, потому что Олег еще и ушел в отпуск.
1: Да, кинули прям нас все. Опустела просто, без тебя земля, как будто бы, Олег, вообще в детской минутке нет руки помощи, как обычно. Человек,
0: плеча,
1: я ассоциирую.
0: На которое можно
1: да, это большое, это гигантское плечище Олега в отпуске он.
0: Поплакать в жилетку.
1: В его огромную.
0: Да. Да, я говорю, и кинули нас все просто. Гостей нет, Олега нет, никого нет. Нам что теперь делать? Нам как вот в этом
1: сейчас выкручиваться? Причем сам прикол, что и меня нет, потому что я плод твоего воображения.
0: Мой маленький плод.
1: Вот, кстати...
0: Это, кстати, не так уж и плохо.
1: Ну, естественно, это же свиты из песен и слов.
0: Да.
1: Лазу спросили где-то там на каком-то мероприятии журналисты, типа, кто, по-вашему, там, типа, самый крутой?
0: Да.
1: И он сказал, что...
0: Right Round.
1: Нет, он сказал, что самый крутой — это Лоза.
0: А.
1: И тут-то я понял, что, скорее всего, Юрий все это время реально рофлит.
0: Ролит нас, да?
1: Угу. Вот здесь он как раз-таки и проговорился. Здесь он и прокололся. Угу. Вот в этом человеке вот мы увидели, что это был рофл. Потому что кто на голубом глазу скажет: я самый крутой в мире.
0: Я.
1: Ну, только ты. И все, получается. А Лоза прикололся.
0: Ой, сейчас скажи, там нету стены такой большой ледяной, за которой вот край земли. Ты тоже, блин, взрослый же человек должен
1: быть. Я не знаю, я там не был. Так что человек...
0: Зато ты на Мальдивах
1: просто
0: был.
1: Хохмит, вот и все.
0: Да?
1: Конечно, он знает, что земля круглая. А
0: Кирилл,
1: так, чтобы над нами поржать.
0: Тебе вот на выбор три песни сейчас. Смотри. Давай, Майкл Джексон, Триллер. Леонид Агутин.
1: Триллер тоже.
0: Триллер. Нет, Леонид Агутин — любая, которую ты выберешь. Или Арсениум и Сати Казанова «До рассвета».
1: И главное...
0: Даже я знаю, какую ты выберешь.
1: Да, ты меня знаешь отлично.
0: Конечно.
1: Песни просто схожие по крутости.
0: Поэтому...
1: С одной стороны, как бы Леонид Николаевич тоже ничего себе.
0: И Майкл, да? Джексон.
1: И Майкл Джексон.
0: Арсениум.
1: Но тут Арсениум.
0: А это не Арсениум из группы «Озон»?
1: Да, да, это он, конечно.
0: Ну...
1: А как вот я выберу теперь?
0: Да не надо, я же знаю, что
1: только
0: там...
1: если бы Майкл Джексон спел с Агутиным, тогда бы они смогли на одну чашу весов встать с Арсениумом.
0: А тут как раз такой трек.
1: Из Сати Казановой.
0: Тут именно такой трек и есть.
1: Пожалуйста, ставьте.
0: Там лонгмикс, там получается Агутин,
1: угу.
0: Майкл Джексон,
1: угу.
0: Митяев.
1: Ого!
0: Розенбаум.
1: Что это за Dream Team вообще?
0: Потом Трофимов.
1: Угу.
0: И не Женя, а Сергей Трофимов. Угу. И еще там еще Честер из Линкин Парка.
1: Да ты чё?
0: Да, вот такой трек. Либо Арсениум и Сати Казанова «До рассвета».
1: Но все равно, как будто бы, все-таки Арсениум, наверное.
0: Конечно. О,
1: тепло по телу аж пошло.
0: Да.
1: Немного денег на кармане.

0: любое подойдет.
1: Да.
0: Все закончилось в песне, да?
1: Нет, еще. Нет,
0: в жизни подчас наш встреч караулил нас. А я заметил твой смеющийся взгляд.

0: Слушай, мол, говоришь прямо как это, как будто мы что-то заныкали под матрасом. И должны прийти проверять камеру. Mm-hmm. И такие, шмон.
1: Да, и когда заточку под матрасом находят, да, говорят, да, да.
0: И убегают.
2: Новое на новом.
3: Привет, это Мэри Гу. Слушайте наш Сандра новый трек «Тайна» на новом радио.

0: Кирилл, а ты знаешь, в какой клуб ходит Андро чаще всего?
1: Нет.
0: Ну, в Джипси.
1: А.
0: Такая вот интеллектуальная.

0: новом радио.
1: 8-4-9-5-2-3-2-16-32. Вот мы и подобрались к моменту, который так хотел Кирилл пообщаться с людьми.
2: Ну,
1: ты же любишь.
2: Ну, не прям уж.
1: Да нет, ты прям, я видел твои глаза. Нет. Ты прям бегал вот так глазками людей искал.
2: А как ты, почему ты видел мои глаза? Потому что у тебя самого глаза.
1: Есть, да. У меня есть глаза. Не, вы вообще понимаете, насколько вот глаза это какое-то, типа, странное что-то. Допустим, вот желудок, понятно, да? Туда что-то упало, оно переваривается. Рука, вполне мне тоже понятно. Вот как бы рука, я и могу что-то брать. Там кишечник что-то вот проходит. Глаза как работают вообще?
2: Да нет, там тоже понятно. Не в смысле мне. Там как и рука, и как и желудок.
1: Как тебе
2: как
1: понятно?
2: Как фотоаппарат по той же схеме.
1: Смотри, вот глаза.
2: Там что-то там отражается, там на задние стенки, там что-то.
1: Какие-то вот что-то. И, а как оно вот так вот по вот этим... Оно в мозг, как я вот так вижу тогда?
2: Нет, ты прав, чудо.
1: Ну, конечно. Глаза вообще непонятно, как работают. Тем более, как-то вот смотри, там какие-то руки, там органы там какие-то что-то пересаживают уже там, ну или руки там бионические, а глаза-то бионические. Если бы как камеры сделали, почему тогда не могли бы мне просто туда Sony Alpha 6000 поставить, чтобы я вот так в 4К? И чтобы у меня эффект блюр такой был за тобой сразу же.
2: Я думаю, над этим ведется работа.
1: Ну да, ну, вообще непонятно, как глаза работают.
2: Разные себе, то есть не как очки покупаешь, а прям сразу камеры разные.
1: Ну да.
2: Кого деньги есть, он подороже да. купил.
1: Вот.
2: С зумом сразу.
1: Да.
2: Очень класс.
1: Алло, привет. Алло, привет, привет, как тебя зовут? Ты попал на радио.
2: Как будто на биатлон попал, по ощущениям. Давай говори имя и город скорее.
3: Виталий, город Санкт-Петербург.
1: Виталий, мечтал ли ты когда-нибудь селебом стать?
3: Да, мечтал.
1: Каким именно?
3: Ну, либо рэпер, либо футболист.
1: И чё, сам, где самые легкие бабки, да, ты туда хотел бы?
3: Да, конечно.
1: И чё, какие продвижения у тебя есть в эти
2: На каком
1: сферы,
2: ты этапе?
1: В какой команде футбольной играешь?
3: Нулевые абсолютно никаких. Пробовал что-то там, что вдруг и рэпером не получилось, короче, вообще ничего.
1: Ни футболистом, ни рэпером? А что по ощущениям было, вот положа руку на сердце, что по ощущениям легче, быть рэпером или быть футболистом? Легче прям.
3: Честно, кажется, рэпером как бы.
1: Да ну как, нет, ну рэперу не надо, смотри, футболистам же легче, рэперу
2: футболист
1: же не надо.
2: Просто челку поставил,
1: да,
2: и пошел на
1: и
2: поле.
1: И что-то иногда просто ходишь на тренировки, а рэперам это ж тебе надо тексты писать.
3: Ну, тоже верно, но мне кажется, больше как-то физических нагрузок только в футболе присутствует, нежели в рэпе, нет?
1: А смотри, а оно же психологическая усталость, она намного сильнее физической.
3: Ох, ну мне кажется, в футболе она намного больше.
2: Да что там, если вратарь, просто стоишь полтора часа,
1: ну, там, и смотри,
2: потом контракт
1: если,
2: с Nike у тебя.
1: Если ты, ну конечно, там может быть удар по тебе психологически, если ты рассчитывал на зарплату в 10 миллионов евро, а тебе 9 миллионов евро только оплатили.
2: Да, в ФК-Россу шагаешь за 10 тысяч рублей, например.
3: Это печально, бесспорно.
1: Это печально.
2: Поэтому ну, оставайся случае, ты там, где ты... Вот... А чем ты занимаешься сейчас?
3: Спасибо. Я... Ничем.
2: Вот и оставайся
1: нормально,
2: там.
1: Нормально тоже. Можешь играть в игры в какие-нибудь.
2: Но у тебя тем не менее...

0: точно футболистом высокооплачиваемым и не станешь. А если ты... Тебе 50 лет, ты все равно еще рэпером можешь быть, так что...
1: Да. Вот Николай Должанский, отличный пример.
0: Конечно. Конечно. Ну не ладно, спорь. Давай, пока.
2: Все, удачи вам, спасибо.
0: Колян Должанский всегда такие фотки прикольные выкладывает в плане того, что он выкладывает фотку с какого-то мероприятия, там, с показа, там, кино какого-нибудь, и всегда пишет, сегодня побывал в качестве специального VIP-гостя на закрытом показе фильма «Дэнни и Мэнни». И вот всегда, потом другое какое-нибудь, сегодня побывал в качестве VIP-гостя на дне рождения прекрасного кафе.
1: Значит, удобно, одна подпись практически на все фотки, шаблон.
0: Да, да. А самое главное, а как ты поспоришь-то с этим?
1: Сегодня побывал дома, например, в качестве гостя.
0: Колян Должанский, у него такая вообще, такая репутация, такая атмосфера от этого человека, что ты придешь, вот в одном помещении будет Киркоров и Должанский, кому ты подойдешь сфоткаться? Ну, Коляну Должанскому же, понятное дело. Потому что с Киркоровым у нас уже есть фото. Алло, привет. Алло.
3: Привет.
0: О, привет, как тебя зовут?
3: Алло. Ирина.
0: Расскажи, пожалуйста, когда-нибудь хотела стать знаменитой на вообще...
1: На всю планету.
0: На весь союз?
3: На союз нет, я помоложе.
0: Помоложе, да. Она вот на какую-то вот выйти, вот на какую-то определенную вершину.
3: Да, в детстве мечтала быть балериной.
0: Балериной?
1: Так, и что в итоге? Что ты для этого сделала?
3: Ходила на танцы, потом поняла, что балериной мне не стать.
0: Ага. Почему? Вот. Что тебя и именно? Какой-то вес тебя отпугнуло или что? Что балерина должна вот такая...
1: Или преподаватель сказал,
0: а ты вот бургеры просто любишь очень сильно. Как? Что именно?
3: Да нет, надо было учиться просто изначально балетному мастерству.
0: А кем ты стала в итоге?
3: А я просто на танце. Я работаю в музее.
1: О-о-о. Класс, интересно. А что у вас
0: все
1: в музее?
0: Все равно работник культуры.
1: Какие экспонаты у вас там?
3: Современное искусство.
0: Ага. Это вот это вот, когда ходишь и не понимаешь.
1: Да,
0: это...
1: не, надо стоять вот так вот пальчик у бороды держишь и говоришь, смело, смело. Да, это смело. Достойно внимания.
0: А,
1: да.
0: там просто вот этот банан скотчем приклеенный к стене.
1: Слушай, вот
0: чел просто порофлил, а вы ходите там скрываете.
1: Вот объясни, вот нам тупым, вот в чем прикол? Вот стоишь, смотришь на какую-то инсталляцию, вот ну а в чем прикол? Типа, надо что-то почувствовать.
3: Очень, значит, вам не нравится.
1: Ну и да. Все, ладно.
3: Да, если вы почувствовали что-то, то это...
0: Я тебе объясню, в чем прикол самый вот этого современного искусства, о котором вот мы сейчас говорим. Ну, карикатурное современное искусство. Мы не говорим за все современное, а вот именно за карикатурное вот это вот. А, прикол там в том, что ты должен ходить и вот с таким умным видом очень сильно, типа, восхищаться собой в этот момент, что ты вот что-то вот понимаешь из современного, что ты вот прогрессивный.
1: Не в пельменную, а вот ты уже там находишь,
0: да,
1: в музее.
0: Я же говорю, там большинство этих современных художников или там каких-нибудь инсталляторов, они просто рофлят, они прикалываются. А люди ходят и в этом смысл какой-то ищут и очень вот так радостно, очень это, восторгаются самим собой в этот момент, что вот я вот такой молодец.
1: А какой самый яркий вот предмет искусства у вас есть в музее там современный?
3: Ну, а какой? У нас разные бывают. Ну, например,
1: это картины там какие-то или что? Это инсталляции из чего там? Из металла?
3: Картины. Скульптуры, да.
0: Ну, то есть у вас вот эти вот картины, где ты приходишь, там два треугольника и кружочек, и все такие, ну нет,
3: так
0: это, конечно, он...
3: может быть.
0: Это, конечно, сильно.
1: Нет, Шкловский, конечно, мало, да, он опередил это, время.
0: Это
1: так
0: сильно, да.
1: Но это, сейчас это странно, да, смотрится для таких вот тугих, как я, например. А через 100 лет это будет как у Малевича, да, там его квадраты.
3: Ну, возможно.
0: Оно не будет так, потому что Малевич сделал такое один. Он был единственный, кто сделал этот квадрат черный. И все с этого прифигели, и поэтому мы столько лет об этом уже вспоминаем. А сейчас каждый второй делает эти квадраты, кружочки, какие-нибудь там запятые...
1: Наш ориентир — это Никита Сергеевич Хрущев, который пришел в свое время на выставку вот современного искусства и вот это сказал... Это что за хрень? Сказал он, простой человек такой. Это что за мазня вообще?
3: Да. А потом, про кого он так сказал, делал ему памятник.
1: Вот, кстати, да, по иронии судьбы.
0: Да? Он сказал, это что за хрень? Можно же было кукурузу нарисовать просто и все. Рисуйте кукурузу. И панельки. Ладно, давай, пока.
1: Спасибо тебе большое, удачи тебе.
0: Пока. Ничего себе, в галерее современного искусства работают.
1: Вот какие у нас слушатели, да, разнообразные.
0: А позвонила бы постарше, она бы в классическом музее работала.
1: Ну, сидела бы завернутая в шаль на стуле, в углу.
0: А зачем она там сидит, вот эта бабушка?
1: Зырит.

0: Чтоб ты не спер статуэтку.
1: Да? Mm-hmm. Что-то в Лувре это не помогло никому. Алло,
0: здравствуйте.
2: Привет. Алло.
1: О, привет, как тебя зовут?
2: Меня Денис зовут.
1: Денис, прославиться как хотел ты? Из Липецка ты хотел сказать?
2: Чё-чё, ко мне, я из Видного, не из Липецка.
0: А, из Видного. Ну, мы видим.
1: Да, мы... Это видно.
0: Это видно. Дэн, кстати, хорошие новости для тебя. Ты никогда не состаришься, ты никогда не постареешь, Денис. Ты будешь всегда молодой.
1: Молодой,
0: потому что дед Денис — это кринж, такого быть не может. Мы уже выяснили просто 3 часа назад. Ну и что, Денис, кем ты стал?
2: Пока что только строителем.
0: Нет, ну как, ты же пел в группе «Чай вдвоем». Чё ты скрываешь это?
2: Нет. Но помимо...
0: Кто бы подыграл разок, да ЕПРСТ,
1: ну,
0: а?
1: Ну, это так, это, ну...
0: Ну,
1: что, хочешь, вы, я, ну, подыграю,
0: ну,
1: но
0: я
1: если
0: не знаю,
1: тебе...
0: Ну, давайте, мы,
1: ну,
0: вам взращиваем прекал.
1: Ну, даем, я пел, ну, давай.
0: Это ты пел? Нет, не я.
1: Но это же не он пел, а зачем ему...
0: Ну, тоже врать нехорошо, мама учила, все вот это мы понимаем, да.
1: Да.
0: Это я, Стас, Денис. Давай, как старые добрые, а? Ласковая моя, нежная.
2: Нежная.
0: Вот, руки твои держу. Гляд, не...
2: Точно.
1: Слов не нахожу.
0: Да, слов не нахожу. Воскресенье.
1: Ты просто хотел спеть группу «Чай вдвоем», правильно?
0: А тут Денис.
1: Он не подпевает. Денис.
2: Кирилл.
0: Да, да.
2: Слушай, а ты можешь
0: заткнуться?
2: Я тебе,
0: да,
2: личку...
0: Что делать? Подпеть?
2: Ты можешь посмотреть, я тебе в личку написал в телеге.
1: Что написал?
2: Сообщение.
1: Ну какое, скажи, песню какую-то надо послушать было, которую типа...
2: Давай
1: я угадаю, что там было написано примерно. Там, наверное, было примерно такое содержание. Я понимаю, что тебя все достали, но вот мой трек, слова мои, вокал не мой, это ИИ.
2: Это не ИИ.
1: Это ты пел?
2: Да.
1: Но я где-то угадал, что ты там, вот, зацени трек, это, я понимаю, что тебе надоели все.
2: Да,
1: ну,
2: да,
1: брат, ну, ты же понимаешь, что таких сообщений...
0: А зачем тебе, вот, лично мое мнение,
1: да,
0: Дэн? Ну, допустим, песня нормас, ну, неплохая,
1: все,
0: хорошая.
1: Ну,
0: вот
1: все.
0: Тебе просто, чтобы уверенности было побольше.
1: Нет, он хочет, чтобы на радио
0: или
1: поставил.
0: Или честно, или ты хочешь, чтобы я ее поставил на радио? Ну, условно,
2: да,
0: я, вот, раз ты...
2: Да, ну, да? Я не против, если...
0: Но это понятно. Же так не работает,
1: братик,
0: нельзя
1: ты,
0: так, ты, меня по попой...
1: Представляешь,
0: отшлепают.
1: Там 3 миллиона артистов, если каждого на радио поставить. Тебе надо какой-то лейбл найти, лейблы рассылки делают.
0: Тебе надо вот продолжать в интернете продвигать свой трек, рилсы снимать, пытаться, ну, чтобы ты изо всех щелей звучал.
1: Заметят.
0: А вот так не сработает.
2: Делаем, пытаемся.
0: Все, молодец.
1: Ну, все тогда пока.
0: Правильно, и правильно.
1: Ну,
0: и мы тебе желаем удачи, и уверен, если ты не бросишь это, то все получится. Или нет.
1: Или нет, или не получится ни хрена, и ты просто время зря потеряешь.
0: Не слушай Артема.
1: Да.
0: Но работу основную не бросай пока.
1: Да, пока не бросай. Причем вот второй вариант, он более очевиден, потому что, ну, такое, так, правила игры такие. Понимаешь?
0: Артем просто, у него глаз потух, видишь, он выпустил 1.5 трека, не зашло, вот он бросил.
1: Набрал всего 1 миллион слушателей.
0: Он бросается на всех теперь, кто пытается.
1: Да.
2: Да.
0: Да не грусти, что-то Дэн загрустил.
1: Ну ладно, давай тогда.
2: Давай.
0: На связи там.
1: Давай,
0: что там.
1: Кирилл, ты послушаешь его трек?
0: Да конечно.
1: Мы же обожаем слушать треки.
0: Сейчас доработаю, послушаю.
1: Еще обязательно скидывайте треки в детскую минутку. Там вообще круто. Ну реально. Вообще топ. Тип-топ. Я тяну время просто.
0: А что случилось?
1: Да мне надо было тут удалить, переключить. Все, теперь не тяну.
3: Fresh Talk.
4: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
3: Fresh Talk.
4: Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти. Fresh Talk.
4: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
5: Реклама.
4: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов 3- и 4-комнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО эссе ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
6: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это... Это свистят вкусные раки на Мира 51. Слышать мало. Надо пробовать. Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
7: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио. Это звонки.
1: С тобой Даня Нилетто.
2: Новые.
3: Всем привет, это Мэри Гу.
4: С вами Джонни.
5: Меня зовут Ёлка.
6: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
7: С вами Полина Гагарина.
8: Всем привет от группы Пицца. Слушай.
9: Новое радио. Присоединяйся погромче.
10: Newradio.ru

0: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
1: В этот момент обычно Олег пел, а сейчас Олега нету. Поэтому и, в общем, и мы уже тоже пели, а никто не может спеть, потому что никого нет в студии больше.
2: Мы же пели.
1: Вообще уже, блин.
2: Ты сам жупель. Ну давай я сяду на твое место, а ты сядешь на место Олега. И смешно будешь нажимать нам кнопочки и петь тоже юмористически.
1: Ну давай, ладно.
2: Ну давай. Пытаемся как-то заменить Олега, что уже так утопией является, еще на берегу, потому что бесполезно это. Но тем не менее надо как-то контент делать. А, микрофон для начала, вот. Ничего себе тут кнопочек, конечно.
1: Так я тебе говорю, ну, во-первых, Олега не заменить ничем.
2: Да,
1: что...
2: я уже сказал, Олег это Олег.
1: Олег
2: все.
1: Незаменимый. А во-вторых, пробуем голоса. На что тут жмать-то надо? Да. Олег там что-то жмал, и оно у него...
2: Уже смешно, во!
3: Уже смешно.
1: О. А вот такой. Ну, а у него как-то...
4: Это посмешнее было.
1: До свидания.
2: Так.
1: До свидания.
2: Что мы поем? Что ты, Олег, хочешь спеть?
1: А ты знаешь, я бы хотел спеть песню, которая называется...

0: Chemical Brothers.
1: Не получается, Олег,
0: заменить.
2: Так, я хочу, знаю что-нибудь рокерское.
3: Так, хорошо.
2: Допустим, вот Nickelback Saving Me.
3: Хорошо, отличный выбор. Nickelback Saving Me,
2: да.
3: Вот эта песня.
2: У Олега какие-то, о, вот какие-то смешные голоса у него были, а у меня такие не выходятся здесь. 415-я база, ответь. Алло. Так, ладно, давайте поем тогда вот так.
3: Как будто в люк крикнули.
1: Эй, вылезай оттуда.
2: Эй, вылезай из люка.
3: Я не из люка.
2: Подожди.
3: Еще рано, подождите.
2: Нет, там надо было сразу начинать.
0: Reason gate was up to the me.
3: Давай, поехали. Три, четыре, поехали.
2: Я.
3: Еще рано. Преждевременно начал петь. Поехали.

0: Just panic. I'm falling.
1: Еще раз. О, сейчас.

0: почти как в оригинале-то.
1: Я хочу отметить, дорогие друзья, цените то, что имеете. Вот радио бесплатное. Один плюс один без денег. Не надо ничего платить. За интернет вам надо заплатить. Да. Там, я не знаю, за что еще. Там, за ваши стриминговые сервисы, чтобы музыку послушать. Здесь все бесплатно. Вот, забирай, не хочу, как говорится. После такого, конечно, надо передохнуть. Я не знаю.
2: Фу. А кто включил это?
1: Давай.
2: А кто включил это?

0: Нажми куда-нибудь. Вызовите санитаров кто-нибудь. Я вас... Артём!
1: Я не знаю, как выключить.

украсит твое одиночество. Только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково.

0: Я думаю, если я вот сейчас на ту кнопку нажму, там будет это еще продолжаться, потому что...
1: Нажми.
2: Еще как продолжать?
0: Я не знаю, как это выключить просто. Там оно играет до сих пор.
1: Вот так звучит радио в преисподней, дорогие друзья.
0: Как она выключается?
2: А кто включил это?
0: Реально оно там играет до сих пор.

0: нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
2: Супер-движ.
1: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
3: Реклама. Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
3: Подключены.
5: Поехали.
1: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
8: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: и Райтраун.
1: Вот тут Артем написал: найдите себе уже гостя, уши завяли это. Слушайте, Артем, а я вот с тобой не общаюсь теперь, ясно?
2: Артем.
1: Все, я с тобой не общаюсь. Я там голос сорвал, пока пытался петь, как Чад Крюгер из группы
2: Никельбэк. Стараешься для них,
1: конечно.
2: Найдите себе гостей.
1: Во-первых, это еще и правильно Кирилл сказал, что это бесплатно было абсолютно. То есть вам даже не надо.
2: Поэтому ты,
1: деньги.
2: Артем, можешь отзыв не писать, потому что ты не заплатил ни копейки, просто включил магнитолу в Hyundai Solaris. И все. Видишь ты, вообще...
1: А я там
2: стараешься.
1: Да.
2: Человек старается специально, встал пораньше, чтобы
1: конечно.
2: Приехать, чтобы тебе заставить улыбнуться. Ты не отпишешь гостей.
1: А он говорит, идите, найдите гостей.
2: Сейчас позовем гостей, будем про музыку, про их целый час разговаривать. Посмотрим, как ты.
1: А ему и это не понравится. Есть ощущение, что ему ничего не нравится.
2: А у нас, Артем, ничего не нравится.
1: Да.
2: А что тебе нравится, Артем? Ты напиши.
1: Напиши,
2: мы
1: что
2: подстроимся
1: нравится,
2: сразу.
1: Да.
2: А ты еще лучше, приходи вместо наших...
1: Да, и сломай нам лицо.
2: Да, сломай лицо, и вместо наших руководителей сядь на место управления радиостанцией. Ты же лучше, у нас Артем все знает. Понимаешь, у нас Артем все знает. Все, спасибо тебе, Артем, что подсказал нам, как себя вести, что делать. Ты, Артем, не отвлекайся от работы.
1: Да, не отвлекаюсь.
2: Артем, не ты. Там Артем молодец, он на двух ставочках. Видишь, он и свое дело делает,
1: я на двух
2: и
1: стульях.
2: Еще следит, как надо, чтобы эфир был лучше.
1: А я на двух стульях.
2: На двух стульях?
1: Да.
2: Перевернутых, да?
1: А, ты знаешь, да-да-да. Самое главное не на двух стульях пытаться усидеть, а на один стул четыре человека посадить.
2: Угу.
1: Как говорится. Это я так сказал только что.
2: Понятно, что не Джейсон Стэтхэм. Ну, с горем пополам.
1: Стэтхэм ты сказал?
2: Да.
1: Стэтхэм.
2: Ну, ладно.
1: Не, давай разбираться.
2: Ну, я чуть-чуть...
1: Ты, то есть, реально считаешь, что Стэтхэм?
2: Ну да.
1: Не Стэтхэм.
2: Ну нет.
1: Ну там как написано?
2: Стэтхэм.
1: Там буква H есть?
2: Ну есть.
1: А куда она пропала?
2: Она редуцировалась.
1: Нет.
2: Да.
1: Она там вполне... Смотри, давай зайдем.
2: Куда?
1: Ну в интернет.
2: Давай.
1: Наберем, смотри. Джейсон
2: Деруло.
1: Я, кстати, видел видео, как Джейсон Деруло, опять же, он приезжал с концертом, и он флексил там на сцене под Канье «Седая ночь». Ну вот смотри, интернет говорит, что правильно Джейсон Стэйтем.
2: Так.
1: Также распространены написания Стэйтем, Стэтхэм и Стэтхэм.
2: Странно.
1: Ну смотри.
2: Там же есть буква H, а она пропала. Как это так?
1: Смотри, давай попробуем разобрать по слогам.
2: Так.
1: Смотри, вот у нас как, допустим, Кирилл Калинин.
2: Кал?
1: Это вот, нет, это типа Калин, ну Калина. Калина
2: допустим.
1: Допустим. Допустим. Ну, все фамилии так или иначе можно разбить. Стэйтхэм у него написано.
2: Так.
1: Стэт — это что? Ну, штат, видимо.
2: Стэт, стэт да. Штат.
1: А хэм — это ветчина.
2: Да.
1: Штат ветчины.
2: Угу.
1: Ветчина, не етчина. В. Угу. Ветчина. Буква не пропадает. Стэтхэм.
2: Тэм.
1: Смотри, он британский актер. Британский. В Британии с произношением там Стэтхэм. Вот так вот она надо... Ну,
2: британцы именно... там скажут Стэйтхэм. Вот так.
1: Стэтхэм.
2: Стэйтхэм.
1: Да. Ну, получается, что правильно же Стэтхэм, да, ведь?
2: Считается, что Стэйтхэм получается.
1: Да нет, как-то так.
2: Да нет, правильно все-таки.
1: Я думаю, что... Стэтхэм.
2: Не, ну класс.
1: Ну, давай по звуку определи, что это.
2: А что мне по звуку представить? Ты сидишь в метре от меня, я вижу, что это.
1: А это не важно.
2: Это конец программы. Пока, до завтра.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра, в среду, 17 июня, малооблачно. Днем плюс 27. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
4: Спонсор выпуска ИП Какаулина Елена Николаевна.
5: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
6: Реклама. Реклама.
7: Покупки нужные, полезные, приятные.
0: За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
6: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
7: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
8: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: Настоятельно рекомендую поберечь силы, во-первых, для нытья. У нас с тобой еще вся неделя впереди, до выходных далеко. Во-вторых, поберечь силу до отпуска. Так же далеко, силы также нужны. Начинаем в полсилы отсюда, от суперхиты и суперновинки нового радио для настроения. Вадим Данилин с тобой, прослежу за всем. А огромный привет всем.

Скажите петь все те, кто носил на руках. Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Джонни и его суперхит «Мне не больно» в эфире нового и сразу с ранья пораньше. Ну, Дальнего Востока не касается. Владивосток, Хабаровск. Добрый вечер вам отдельный. С ранья пораньше вакансия мечты подоспела на случай, если тебе все надоело, хочется перемен, разнообразия и зарплаты побольше. Вакансия находится в Москве, сразу скажу. Тестировщик презервативов требуется. Условия простые. 18+ возраст, наличие партнера, любовь к экспериментам, желание помочь миллионам людей. Ну, я вот просто читаю и понимаю, что это ты. Вот прям идеальная кандидатура. Это ты. А, и зарплата самое главное. 130 тысяч. 130 тысяч в месяц. Так что кидай резюме и не благодари.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео.
3: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: Тишина. Свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Насти и Димы Билан. Эпилог.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Это суперновинка от Анны Аси Дима Билана. Эпилог в эфире нового. Проснулись юристы. Да, и выкатили напоминание всем работающим офисникам. Хорошее напоминание о том, оказывается, что россияне могут брать с собой на работу питомцев. Но для этого нужно взять письменное разрешение у начальства. Оно необходимо, чтобы шеф не смог в будущем использовать факт как нарушение дисциплины или условий труда. В Трудовом кодексе нет прямых запретов на конкретных животных, будь то кошка, собака или попугай. Нужно лишь обеспечивать безопасные условия труда для всех сотрудников. Так что с одной проблемой меньше, меньше стресса, меньше депрессии. Берите с собой на работу животных.
1: Калинин и Райтраун.
2: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правил бы на разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
3: Мой пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
2: Да, крайний, крайний, а то конечно, один мальчик сказал последний, да.
3: Так и... это, да, и на него автобус упал.
2: В ту же секунду.
3: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
2: У меня только на Nokia тонкая. А-а-а. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
3: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
2: Мне скинули вчера Ваське.
3: Я еще вот демотиваторы использовал.
2: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
3: Вайны?
2: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, а-а-а, да.
3: Я пока в перископе сижу.
2: А, да, ты в перископе?
3: Да.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Офигеть, вот это технология.
3: Это же круто, прям очень круто.
2: Эх, хорошее было время.
1: Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
1: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
9: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
10: Зачисляй, храни, трать.
11: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
12: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Озон,

0: номер 31/2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк». Радио.

0: One Attack со своим суперхитом в эфире нового. Полагаю, со мной не согласятся большинство москвичей и гостей столицы, но та погода, что сейчас за окном, это лучшая просто. Летняя прохлада в перемешку с дождями. Да, ходим в куртках, заправленных в трусы. Ничего страшного, свежий что надо, самое что ни на есть летнее. Ну и раз уж заговорил про погоду, дожди и грозы, новость подоспела от спасателей, ты не поверишь. Во время грозы мобильный телефон может повысить риск удара молнии из-за излучения и металлических деталей, предупредили спасатели. Но я напоминаю, что понедельник и вторник астрологи рекомендовали все-таки всю информацию перепроверять. Так вот, оказалось, что это миф. Миф, который ученые и метеорологические станции организации недавно опровергли. Сам по себе работающий мобильный телефон не притягивает молнии, а его излучение слишком слабо, чтобы повлиять на траекторию электрического разряда. Выдыхаем.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра, в среду, 17 июня, малооблачно. Днем плюс 27. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
3: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. «Красбетон» – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
4: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
2: Реклама.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Красноярске 4.
1: Новое. Гендиректор одной компании купил матрас с охлаждающим и нагревательным эффектом всем своим сотрудникам. Мотивировал это тем, что если сон будет хорошим, то и продуктивность также повысится. К слову, один такой матрас стоит $3000. Это все новости всегда на минуте. Море суперхитов, суперновинок без рекламы. Далее и твой непокорный слуга Данилин тоже здесь. Всем привет. Жаркий.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru.

Это Нюша и ее Амора, суперхит в эфире Нового. Тем временем в ЦИОН выкатил весьма интересное и актуальное исследование, результаты которого показали, что почти 7 из 10 россиян мечтают, внимание, о своем доме. Не именно о своем доме, я сейчас про частный дом имею в виду. Вот, в связи с этим очень хотелось бы спросить обладателей, владельцев частных домов. Расскажите, пожалуйста, в наших социальных сетях плюсы и минусы частных домов. Потому что я жил в частном доме 8 лет примерно, 8, по-моему, лет или 9 лет жил. Ни одного минуса я не видел, кроме как чистый воздух, свежие продукты и всякое такое. Ну, у меня еще там были скотина всякая водилась и так далее в виде соседей, вот, которые тырили там ягоды и всякое такое. Расскажите, если у вас есть частный дом, зайдите, пожалуйста, в наши социальные сети, расскажите плюсы и минусы частных домов. Правда ли, что нужно вот мечтать про частный дом, а не квартиру? Потому что сейчас, по-моему, по статистике, у каждого третьего россиянина имеется частный дом, как второе жилье. А так,

0: целых 7 человек из 10 мечтают про свой частный дом. Ну, в принципе, наверное, в наш век технологий частный дом иметь не так уж и накладно получается. Но все-таки давайте, лучше я не буду фантазировать, не буду додумывать, лучше расскажите вы, владельцы частных домов. Какие плюсы и минусы в наше время имеются у частных домов? Наши социальные сети, заходите, пишите, самое интересное обязательно прокомментирую.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему

0: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничный 105-226-49-49.
5: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51.
7: Слышать мало, надо пробовать.
6: Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.

0: Леди Гага, Ариана Гранде со своим суперхитом в эфире нового. Частный дом, плюсы и минусы. Вы делитесь своей информацией. Минусы будут, если у тебя за забором поселилась скотина в виде соседа, который круглосуточно будет слушать на улице шансон через большую колонку. Продаю частный дом, хочу квартиру. Задолбалась косить траву осенью, летом и чистить снег зимой. Все супер в своем доме. Минус только в том, что постоянный движняк. Что-то нужно делать. До 15 лет жила в доме, мечтала о квартире. Сейчас мне 40 и опять хочу дом. Из минусов ремонт и всякие доделки не кончаются. Работа – это огород, клумбы, газон есть всегда. И постоянно в наличии какой-то особенный бардак, которого нет в квартире. Банки, тряпки, доски и так далее. Ну и такое, чтобы дом был в среде развитой инфраструктуры, очень сильно дорого. А если хочется доступно, наоборот, элементарного маркетплейсов под окнами не будет. Ну вот видите, кому-то... Но меня больше интересует, правда ли, что до сих пор существует поверье, что частный дом требует постоянных вложений и постоянного ремонта, перманентного и летом, и зимой, и все прочее. Так, частный дом. Хочешь коси, не хочешь коси. Хочешь снег чисти, не хочешь, все равно чисти. Удобряй газон, иначе он будет весь в одуванчиках. Далее обработай все деревья. Далее все поливай день и ночь. Но зато ты живешь на свежем воздухе. Забыла, экономия на коммуналке. Ну, я не знаю, какая экономия. Вера, наша слушательница, недавно присылала коммуналку свою. Там сколько? 30 тысяч в месяц, да, за частный дом?
1: Новое на новом. Градусы.

0: «Елка, грею счастье», суперхит на новом. Кстати, очередные 5 копеек в тему частного дома, плюсы и минусы. Спасибо огромное за комментарии, все это я читаю. К вопросу о том, что нужно постоянно стричь траву. Расскажу свой лайфхак, как не стричь траву, и ее не будет, на примере того, как я жил в деревне. Смотрите, значит, заводите кроликов и сажаете их на весь день под сетку. Специально делаете квадратную сетку, и они под этой сеткой всю эту траву в течение дня выгрызают просто-напросто. На следующий день сетку просто перемещаете. Кролики довольно сыты, через несколько месяцев будет мясо у вас. Газончик ваш фирменный, иностранный, тоже подстрижен, и одной проблемой меньше. Все остальные плюсы-минусы прочитаю чуть позже. А накидайте фоток своих домов, а? Накидайте, пожалуйста. Очень хочется посмотреть на ваши вот эти частные дома. Ну и плюсы-минусы также, давайте. Фоточки, фоточки частных домов в наших социальных сетях. Киньте в наш чатик. Все залайкаю, обещаю.
1: Новое радио.

0: вдруг кто-то сейчас задумался про частный дом, потому что, знаете, это как-то в моду входит сейчас, частные дома иметь как второе жилье, да? Поэтому сейчас выясняем плюсы-минусы. Спасибо огромное за фоточки, сейчас я обязательно все посмотрю. Скидывайте, продолжайте своих домиков красивых, газонов. Кто-то предложил вместо кроликов, как подстригать траву, козу. Ну, коза, слушайте, ну, такое коза. Козу кормить помимо травы еще нужно чем-то. Вот. Если что-то сломалось, то сломалось. И просто сантехника не вызвать. И цена, конечно, сразу в разы выше за ремонт. Ну и снег зимой чистить после трудового дня. Это минус. Остальное все плюсы. Минусов полно. Начиная с покупки дома, строительства. Дальше всю жизнь ходи подкрашивай, приколачивай. Септик выкачивай. Когда я ездил в деревню к бабушке, всегда говорили, воду много не лей, типа выкачивать кто будет. Вечная прополка, окучка, копка, полив в саду. Не, я как-нибудь раз в 10 лет ремонт сделаю и дальше жить. Еще вот минусы. Постоянная работа в доме и на участке. То одно, то другое. Зато, пишут, своя территория. Заходил в трусах, вышел. Много места, свежий воздух. Ну, фиг его знает.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
2: Счет, бухгалтерия.
0: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
5: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля, Москва, Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Город 312, баста, обернись. Суперхит на новом. Продолжение темы частных домов, плюсы и минусы. Спасибо огромное за фотографии. Смотрю, и сразу вот вопрос. Опять-таки, по поводу травы на территории. Очень хорошо сделал некий слушатель АК, который всю полностью площадку перед домом переделал в плитку. А почему бы и нет, кстати? Ну, согласитесь, плитка намного лучше же травы, или нет?
1: Новое радио.
0: Там газончики просто можно сделать.

0: Красный дом, плюсы и минусы. Слушатели честно отвечают. Черная дыра для денег. Но это того стоит. Да. Слушатель Роман Емельянов написал. Из неозвученных минусов постоянно текущие балконы. В России вообще балконы противопоказаны, но почему-то их упорно делают. Самый минус, что без машины фиг доберешься. И продуктов нет под боком, нужно затариваться на неделю. В доме всегда находится работа, даже если нет желания. Идешь и делаешь. Это мой вариант, так как живу сама. В частном доме всегда очень много работы. Еще сообщение. Высокие налоги и содержание. Отдаленные места для детей. Вот пишут. Чуть позже продолжу.
1: Береги свои уши. Слушай

0: Так, вы продолжайте скидывать фотографии своих частных домов. Частный дом плюсы и минусы. Минус: частный дом и придомовая территория требуют постоянного ухода. Летом трава, снег, зимой и лед. Единственный минус, кстати, не говорили еще об этом. Единственный минус частного дома, что все твои родственники и друзья, которые живут в квартирах, на все праздники будут у тебя в гостях. Жили в квартире, мечтали о доме. Построили дом, переехали. Спустя время очень захотелось вернуться в квартиру. Купили квартиру, делаем ремонт, ждем переезда. Дом пока решили не продавать. Ну, мало ли что. Продолжайте, пишите.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра, в среду, 17 июня, малооблачно. Днем плюс 27. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
4: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
7: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
8: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. Дядьково.
9: Новое радио. Радио. Радио.

0: Новое это мы.
1: Всем привет, это Зивер.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджи Смеш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кока.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
13: Это новое.

0: Красноярске 5.
1: Новое радио. Сладкоежи, комары кусают чаще, предупреждают врачи. Избыток простых углеводов делает человека для них привлекательнее. Также насекомые чаще выбирают спортсменов, беременных и людей, которые употребляют алкоголь. Это все новости, всегда на минуте. Найди себя среди этого списка. 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы. Далее я, Данилин, тоже тут. Всем привет!

0: Это «Крем-сода меланхолия», суперхит в эфире нового. Пока ты продолжаешь расписывать плюсы и минусы частных домов, есть очень несколько моментов, таких очень спорных, о которых поговорим немного позже. Важная информация подоспела, а именно 20 июня в колледжах Москвы пройдет единый день открытых дверей. По словам заммэра Анастасии Раковой, абитуриенты смогут узнать все о востребованных направлениях и правилах поступления. Программа насыщенная, больше 250 мастер-классов, встречи с преподавателями, успешными выпускниками и будущими работодателями. Гостям покажут современные лаборатории и мастерские, где каждый сможет попробовать себя в разных профессиях. 20 июня, колледжи Москвы.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24autoprice.rf.
4: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
6: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
6: Да.

0: дома сданы.
1: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
2: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк.
5: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru, АО Т-банк.
6: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
7: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
6: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
7: Да я и так думаю про зоту.
6: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
8: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: Никита!
1: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дудь».
2: «Не дудь». «Не дудь». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
1: И сегодня у меня в гостях моя Мишель.
0: Привет, какие у тебя вопросы неприятные?
1: Я хочу поговорить про хейт в твою сторону.
0: Давай.
1: Насколько часто ты вообще с ним сталкиваешься?
0: С таким большим массовым хейтом я столкнулась, когда мы записали кавер на «Гостей из будущего», на Еву, мою любимую.
1: «Зима в сердце».
0: Mm-hmm.
1: Как за 5 лет можно не отчаяться.
0: Да у меня до сих пор такое бывает, что я уже ничего не хочу.
1: Хочешь детей?
0: Не начинай. Очень интересно, что будет дальше. Тебя не устраивает?
1: Я вижу
0: по глазам.
2: Не дудь. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дудь. 18+. Новые на новом. Диджей Смэш. Бэмби.

0: Риман Супергерл в эфире нового Суперхит. Если за твоим окном настоящее лето с хорошей жаричкой, не то что сейчас творится в столице, вот тебе еще одна фобия. Оказывается, вода, которую ты оставил на жаре в машине, приводит к диарее и рвоте, предупреждают ученые. Если бутылка лежит на солнце, ультрафиолет постепенно разрушает полимер, и в воду могут попадать частицы микропластика. Это раз фобия. Кроме того, если открыть бутылку и сделать глоток, то в ней начнут размножаться бактерии, отметил один там технолог. При этом неприятный запах появляется далеко не сразу. В результате такая вода может привести к кишечному расстройству. Запомнили? Не держим воду в машине. И будет вам счастье и отсутствие диареи.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра, в среду, 17 июня, малооблачно. Днем плюс 27. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
3: Пиковые нагрузки. Зима. С «Красбетон» никаких задержек. Собственный автопарк, лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт «Красбетон.ру». Нам доверяют.
4: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
5: Реклама.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
9: ИП Ким Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012.
10: 12+.
11: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина Долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина Долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 6. Новое радио.
1: Пока ты там продолжаешь зарабатывать свою копеечку на отпуск, скандал произошел. Такой скандал, не могу не рассказать. Напомню, через минут 20 обязательно расскажу тебе в эфире, а пока все это время в эфире нового радио нон-стоп. Супер-хитов, супер-новинок, без рекламы. Нон-стопом. Летний, жаркий, твой любимый. Не благодари.

У секции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

0: Суперхиты, супер новинки. Новое радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: Ольга Серябкина, Суперхит, бывший в эфире нового. Напомнится, буквально час-полтора назад обсуждали с вами плюсы и минусы частных домов. Выяснили, что частный дом все-таки жрет очень много денег просто. Ну и не для ленивых, потому что круглогодично 24/7 нужны какие-то работы, ремонтные работы и все прочее. Но следующая тема вышла из темы частных домов. Это соседи. Сообщение пришло, не могу не прочитать его. Константин написал в ВКонтакте, в нашем канале, такое сообщение. Минусы частного дома. Один сосед постоянно что-то пилит. Второй устраивает попойки с сабвуфером до 2-3 ночи. Третий скандальный, полно ремонта. Постоянно нужно косить траву, свет моргает, нужен стабилизатор и дизельный генератор. Свет могут отключить на несколько дней. Кто не успел подключиться к общей канализации, только выгребная яма, которая в условиях большой семьи заполняется за 2 недели. Грунтовые воды подмывают фундамент, поэтому 600 тысяч на дренаж. Водоканал не берет на свой учет, пока сами не обновим все трубы. Газовики чинят шкафы через жору по остаточному принципу. Сломалась насосная канализация, плюс 400-600 тысяч на всех. Трансформатор плюс 6 миллионов на всех. Асфальта нет, плюс 20-40 тысяч. Ремонт ходовки каждый год. До садика километр, до школы километр. А если снегом занесло улицы, трактор можно ждать 6-8 часов. Настоящая русская такая, мне кажется, глубинная деревня. Константин, спасибо огромное. Прям вот прочитал все эти сообщения и будто в свое детство окунулся. По поводу соседей. Очень много сообщений пришло. Я задал этот вопрос там же в наших каналах. Просто Алина тоже написала, говорит, 100% одни плюсы от частного дома, потому что можно шуметь и орать песни, в доме могут орать дети, и никто не будет на тебя жаловаться и стучать по батареям. Что тут началось? Люди начали вторить. В смысле? Никто не будет орать. Вы соседям мешаете и так далее. У меня вопрос в связи с этим возник. Буйные соседи, что вы будете делать или что вы делаете в этом плане? Либо вызываете полицию, либо идете сами разбираться, либо просто присоединяетесь к этому всему, как всей этой вакханалии и так далее. Даже могу сейчас, если у тебя есть такие буйные соседи, ты не знаешь, что с ними сделать, можешь позвонить по телефону, рассказать об этом анонимно. Я не буду даже имени спрашивать твоего. 8-495-232-16-32. Телефон студии Нового Радио. Это не полиция. Телефон студии Нового Радио. 8-495-232-16-32. Позвони, расскажи про своих соседей анонимно. А можешь даже не анонимно, на всю страну рассказать, какие у тебя замечательные соседи Иванова, Петрова, Сидорова. Позвони мне, позвони, вместе поржем. Я говорю, лучше, конечно, по умолчанию это анонимно сделать, от греха подальше, да, чтобы потом не было никаких предъяв и так далее. Алло, привет тебе.
1: Привет.
0: Тебя как зовут? Ой, анонимно, анонимно, да?
1: Ну, можно имя, меня Слава зовут, нормально.
0: Слава, у тебя частный дом или квартира? Хорошее имя, да. Частный дом или квартира?
1: Частный дом, да.
0: Давай, расскажи, что у тебя там с соседями не так?
1: С соседями обалденно все. Вот я сейчас, допустим, у вас в Москве, а я сам с Волгограда. Правда, у меня дом в центре Волгограда, поэтому там нет тех проблем, которые вы перечислили. Угу. И вот мне сосед звонит, говорит, у тебя ворота открыты сейчас, 5 минут назад. Угу. А он сам только вернулся с Турции. И вот я позвонил тесте, он приехал, закрыл мои ворота. Представляете, то есть вот. И вот мы друг друга выручаем постоянно.
0: Ну, молодцы.
1: Адекватные люди с людьми дружат.
0: Ну, слушай.

0: А ты адекватный, а тебе могут попасться неадекватные соседи какие-нибудь. И что ты будешь делать в этом случае?
1: Ну, буду делать адекватными.
0: Я не хочу знать, как ты это будешь делать и с помощью чего, биты какой толщины. Спасибо огромное за звонок. Выскажи свое мнение вот по поводу своих соседей. Они у тебя адекватные или неадекватные все-таки? И что делаешь с неадекватными людьми, которые, знаешь, в частном секторе до 2-3 ночи громко через сабвуфер слушают музыку и мешают спать? Буду признателен. Лучшие сообщения, конечно, зачитаю в эфире.
2: Fresh Talk.
3: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
2: Fresh Talk.
3: Супер новинки, чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
2: Yo. Не пропусти. Fresh Talk.
3: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты, Т-банк.
7: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.

0: Вкусно у тебя яблоки, но червивые.
1: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
0: Ну ты сравнил.
1: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
0: И ты выбирай зоту.
2: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
3: Это новое радио.
4: Новое радио.

0: новое – это вот это.
1: А я в ответ сыграю на двоих, тебе на двоих.
0: Новое радио.
2: Radio.ru.
0: Новое радио.

0: Суперновинка от Сергея Лазарева и Полины Гагариной «Happy End». В эфире нового, увы, не получился «Happy End». Это по поводу темы «Буйные соседи», что до 2-3 ночи, а то, может быть, и до утра скачут, пляшут, не дают спать, особенно сейчас в частном секторе, особенно летом. Светлана написала, вот прям прочувствовала сообщение ее. «Живу в частном доме, появились соседи недавно, примерно лет по 40. До 5 утра служат музыку на сабвуфере, кричат, взрослые, маты, дичь. Приходили, просили по-человечески, на какое-то время хватало, потом все сначала, вызывали полицию, им сделали устные замечания, после чего не здороваются и дышат ядом в нашу сторону». Светлан, очень сочувствую, потому что прекрасно, с одной стороны, понимаю, да, со всех сторон понимаю, и сделать ничего нельзя, потому что они могут отомстить, да? Вот, особенно в частном секторе, там могут животные какое-то травить или что-нибудь еще, там, я не знаю, отраву какую-нибудь в растение подсунуть, и потом фиг ты что докажешь на самом деле. Как вот, как, может быть, вы как-то выбирались из таких ситуаций? Расскажите обязательно, потому что очень интересно стало. Сообщения все я читаю, спасибо огромное, в наших социальных сетях про то, как вы. Люди пишут, это мы, да, буйные соседи, это мы. Новое радио на полную 25 на 8, мусор выставляем в коридор, общаемся матом, по ночам не спим, по потолку на каблуках, а у нас нет соседей, угловая квартира на верхнем этаже. Вот у меня угловая квартира на верхнем этаже, но все-таки беспокоюсь за соседей снизу, поэтому как на каблуках я не скачу. А надо, да?
1: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Мимига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж. Супердвиж. Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер «Яндекс.Афиша». Категория 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
8: Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс» с 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
9: Новое радио.

0: Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». Рома, извини, от команды «Звери» в эфире «Нова». Я же совершенно забыл с вашими этими скандалами рассказать про скандал самый главный, который произошел с россиянами. Я не знаю, слышали, нет, читали или нет. Короче, у меня что-то нос зачесался. Что, сегодня вторник только? Да, пора бы уже. Российские туристы сообщили о потасовке с турецкими отдыхающими в одном из отелей Бодрума. По их словам, гости не поделили, внимание, шезлонги у бассейна. По словам москвичка, она с подругой отдыхала в отеле у бассейна, к ним подошла турецкая пара и якобы ни с того ни с сего стала скидывать чужие вещи с лежаков в воду. Вот. Россиянка сначала начала снимать конфликт на телефон и даже обратилась в администрацию гостиницы с жалобой. Однако после обещанной ей денежной компенсации в 100 евро удалила запись. Впрочем, как оказалось, потом восстановила и даже опубликовала видео в социальных сетях. При этом женщина посетовала, что денег так и не дождалась. Самое главное, теперь не со слов россиянки, а со слов свидетелей, которые за всем этим наблюдали. Очевидцы потасовки сообщают, что россиянки... Вот сейчас каждый узнает в этом себя. Россиянки оставили полотенце на лежаках рано утром и до разборок шезлонги пустовали. При этом отель не раз предупреждал гостей о нежелательности данных последствий. Кто хоть раз отдыхал, знает прекрасно, как любят, да не только наш народ, я знаю и другие народы из других стран, которые тоже так же делают. С ранья пораньше перед завтраком встают, полотенце кидают на шезлонг. Типа так, я занял это место, никому не занимать. Поэтому я прекрасно понимаю турков, которые взяли, просто это все смахнули. И в итоге я посмотрел это видео, они смахнули это все и легли. Ну, девочке ничего больше не пришлось, как просто встать и уйти. Молодец, турки. Молодцы турки, молодец тот самый турк, который все это сделал. А не надо оставлять полотенца на лежаках.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра, в среду, 17 июня, малооблачно. Днем плюс 27. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП Какаулина Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
4: Реклама. Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
5: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
6: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. Дядьково.
7: В баре «Жигуль» можно провести время весело и вкусно. Мы не свистим. А это свистят вкусные раки на Мира 51. Слышать мало. Надо пробовать. Раки зовут в бар «Жигуль» на Мира 51.
8: «Феррум» – черный металлопрокат приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 7.
1: Новое радио. Лень — это не только минус, но и огромный плюс, заявили ученые. Но об этом чуть позже, минут через 20 подробнее расскажу. Пока же раскладывайся поудобнее. 20 минут нон-стоп супер-хитов, супер-новинок без рекламы начинается отсюда. Вадим Данилин с тобой еще на пару часов тоже тут.

0: видеотрансляцию нового в мобильном приложении и на сайте newradio.ru.
1: В этом городе я знаю пути, знаю тех, кто мне мешает идти каждый шаг.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: Карибском.
1: Группа «Пицца Роман», суперхит в эфире, как и обещал, рассказать тебе подробности новости о том, что, оказывается, лень – это не только минус, но и плюс. Лень – это твоя суперсила, уверены нейробиологи. Стратегические перерывы, оказывается, повышают продуктивность и позволяют лучше решать навалившиеся задачи. Проще говоря, чем чаще ты будешь давать себе передышку, тем лучше будешь справляться со своей работой. Речь, конечно, не о тотальном безделье, больше о том, что не нужно тратить 100% своих сил на каждую отдельно взятую какую-то задачу. Главное правило – меньше в моменте, но эффективнее глобально. Вот такая вот новость. Поэтому я там не помню эти пропорции, сколько нужно поработать и сколько отдохнуть, конечно. Как вспомню, обязательно скажу. Но давай сделаем небольшой перерывчик и снова за дело. Договорились? Мод, Артикасти, Дима Маликов, Рахим Анюша. Очень скоро в продолжении эфира.
2: Калинин и Райтраун. Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение» с Константином и его мамой. Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
3: Ага, давай.
2: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
3: Это же прямо на что такое-то?
4: Опять совпало.
2: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
5: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
2: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
5: на новом радио. Реклама.
6: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
7: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
8: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
8: Дома сданы.
10: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
8: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.

0: самый вкус, тот самый квас.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
3: Да что тут думать? Котел.
2: Не входит.
3: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
2: А он точно самый при самый необходимый?
4: А как ты думаешь, почему так написано?
5: Даже не думай сомневаться. Зота.
6: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
8: Новое. Это мы.
9: Привет всем, это Сергей Лазарев.
10: С вами Тима Белорусских.
11: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
12: Это «Звонкий».
13: С тобой Даня Нилетто.
14: Новое. Новое.
15: Всем привет, это Мэри Гу.
16: С вами Джонни.
17: Меня зовут Ёлка.
18: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
19: С вами Полина Гагарина.
20: Всем привет от группы «Пицца».
21: Слушай.
22: Новое радио. Присоединяйся погромче.
23: Newradio.ru.

0: Still Love You. Градусы до солнца суперхит в эфире Нова. Оказывается, любители черного юмора оказались самыми умными людьми. Чтобы выяснить это, ученые показывали группе людей карикатуры на тему смерти, болезни и других мрачных вещей. И после этого участников эксперимента попросили оценить, насколько им было смешно. Больше всего черный юмор понравился группе с самым высоким уровнем интеллекта и самым низким уровнем агрессии. При этом те, кому такие шутки не понравились, показали средний уровень интеллекта и более высокую агрессивность. Так что, если кто-то смеется с аморальных шуток, перед вами, конечно же, настоящий гений, это во-первых. Ну а во-вторых, запоминайте, мотайте на ус. Чем агрессивнее человек, тем... Ну, вы сами понимаете, тем он тупее, да? Вот. Тему суперхитов, суперновинок очень скоро в эфире Нового продолжит Асия, Зиверт, Мияги, Эндшпиль и не только. Так что оставайся рядом.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: звонят 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
2: Зачисляй, храни, трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
11: Новое радио. Новое. На новом.
12: Всем привет! Это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

0: Зиверт и Йогу Дубай. Шикарно красивый суперхит и видеоклип в эфире Нового радио. А тем временем Netflix, внимание, Netflix будет делать Машу и Медведя. Ты не ослышался, да? Компания Netflix приобрела права на 8 и 9 сезоны, а также продлила соглашение на показ всех предыдущих эпизодов Маши и Медведя. Netflix получит продолжение истории Маши, как она пойдет в детский сад и познакомится с семьей Йети. Ну и самое главное, сериал будут показывать больше, чем в 100 странах мира.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра, в среду, 17 июня, малооблачно. Днем плюс 27. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
3: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
4: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
5: Реклама.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
9: Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
10: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
11: В «Агат РФ Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп. Деньги сразу.
12: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
11: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в «Агат РФ Пробег».
12: «Агат РФ Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
11: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
13: «Агат». Покупай выгодно.
14: «Феррум» – черный металлопрокат приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
15: Это новое радио.

0: Нове радіо.
1: І опять до рассвіта.
2: Радіо.ру.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое радио. Фильм «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом» стал лучшим фильмом первой половины 2026 года, заявили эксперты. Это все новости к данной минуте. Пожалуй, ты знаешь, что сегодня вечером смотреть. А пока 20 минут нон-стопа суперхитов, суперновинок без рекламы. В эфире нового. И я, Вадим Данилин, с тобой еще час. Всем привет!

0: самолет.
1: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
2: Музы.
1: Участвуй. mus.nuradio.ru.

0: Дискотека «Авария в Анамур», «Кукла», «Запрехит» в эфире «Нова». А ты знал, что гении, оказывается, плохо справляются с бытовыми обязанностями? Ни сил, ни времени у них не хватает на элементарные вещи, поэтому бытовые вещи интересуют гений в последнюю очередь. Это подтверждают психологи из США. Вот теперь у тебя точно появилась официальная отмазка «Не благодари».
1: И кто любовь эту выдумал?
2: Эти треки были новыми, когда нового еще

0: на новом радио. Реклама.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
4: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале, лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15.

0: Состав счета ООО «ЗЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-0-52. Акция действует до ее отмены.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

0: Это «Ася и звонки», суперхит «Фонари» в эфире нового. Главная моя задача – облегчить первые два рабочих дня недели. Выполнено. Надеюсь, удачно и успешно. У тебя улыбка на лице. Ты совсем не устал. Есть силы провести летний вечер максимально приятно. Так что хорошего отдыха тебе. Не забывай про новое радио. Сегодня вторник, а значит, ровно 18 ООО по Москве. Проекту Данила Михайлова «Что было раньше быть». 2 часа музыки, которая когда-то была новой, когда нового еще не было. Недовольных нет совсем. Ни одного. Лучший проект нового радио. Отвал фляги гарантирован. Честно, дождись. А я, Вадим Данилин, до завтра. Обнял, приподнял. Я просто сижу, считаю уже, знаешь, даже не дни считаю, а часы, когда уже уйду в отпуск. 9 месяцев не было в отпуске. Ладно, это другая история. Не об этом. Пока прощаюсь, до завтра, пока.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра, в среду, 17 июня, малооблачно. Днем плюс 27. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
4: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
7: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
8: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
7: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
8: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
7: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне «Чижи». Подробности 205-15-15.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
12: Дома сданы.
13: Супер-хиты.
14: Супер.
13: Супер-новинки.
15: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Радио.ру. Новое радио. Навали волюме.

0: если никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Умудрился как-то между стройками прибежать, и сейчас такое солнце красиво выглянуло. Ребятушки, погода в Москве уникальная, я уверен, что не только в Москве. Вот, но наблюдать ее приятно и с рабочего места. Данил Михайлов ответит за саундтрек вечера. Мое почтение.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дудь».
1: «Не дудь».
2: «Не дудь».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Виктория Дайнеко.
3: Возможно, моя фамилия и имя где-то затерялось. Я не скажу, что мои песни перестали играть на радио, они звучат.
0: Ты до сих пор не дошла до своего пика.
3: У меня никогда не было желания чего-то достичь фантастического. Да, у меня были какие-то такие значимые события в жизни, там, «Фабрика звезд».
0: Часто тебе говорили про то, что вот эта, допустим, победа, она была куплена, или
3: часто,
0: ты там, возможно, с кем-то переспала.
3: Да, да.
0: И до сих пор говорят.
3: Действительно, девчонка из Якутии смогла приехать в Москву и победить на «Фабрике звезд».
1: «Не дудь». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дудь».
2: 18+.
1: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
5: В «Агат РФ Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
6: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
5: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей. В «Агат РФ Пробег».
6: «Агат РФ Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
5: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8391.

0: 205-11-11.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Егор Крид, тот еще философ, известное дело. Ну и, собственно, на Артикасте, а почему бы и не примкнуть? Очень красиво сообразили на троих, про карму озвучили, все дела. Вот, ну а наши ребята тоже частенько соображают на двоих. Однако же есть и персонажи поблизости. Так вот, если ты еще не видел это, то обязательно отыщи и получай удовольствие в течение пары минут. Непродолжительная история.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Будда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
7: Акведы.
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
2: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
12: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий, порядке получения на озон.ру.
1: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк. Новое радио.

0: пусть тебя не смущают импортные названия исполнителей и женский голос на новом Иман Бек, KDDK и Ярик. Такие вот ребята талантливые. Иман Бек, он из Павлодара, если не ошибаюсь, KDDK из Смоленска, а Ярик, наверное, из Ярославля. Пусть будет из Ярославля. Вот. Да. Это что касается суперновинок. По суперхитам ударим в ближайшие 2 часа, потому что у нас проект «Что было раньше» по плану. С Дорогуши согласовали тему. Кстати, говорит, что еще на неком Твиче будет трансляция. Вот она объяснит сама, что это такое. Через 10 минут начинаем.
1: Реклама. Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатная в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Новое это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджей Смэш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновой.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязм Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
13: Новое радио.
0: Новое радио.
14: Новое.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Вторника, значит, мой любимый спешл. Проект «Что было раньше?». Мистер Усишкин, маэстро, мастер, гуру, учитель, любовь, обожание на месте, естественно.
2: Мое почтение.
1: Я, Эви, тоже на месте. У нас сегодня, слушайте, если вы думаете, а где пост, который обозначит тему, я вам скажу, у нас некоторая техническая чоколадка, бикоз мы сегодня будем стримить на Твиче. Вот такие вот мы модные, жесть, с ума сойти, просто куда деваться, поэтому клоунада будет заэфирная. Сейчас ссылку мы все оформим, вам пришлем, чтобы вы могли смотреть, как мы тут вообще-то работаем вне кадра. А в эфире, как всегда, будем пытаться отыгрывать интеллигенцию, а когда не отыгрывали.
2: Сегодняшний плейлист мы решили посвятить любви. По большому счету, эти песни, они как будто бы, я не знаю, в каждом, ну, у каждого артиста есть.
1: Да, да, да. Но причем это не только песни про любовь, а даже просто в песне, где это слово упоминается.
2: В первую очередь, и во вторую, это еще и не только любовь мужчины к женщине, например, но и к родителям, к, возможно,
1: творчеству,
2: да. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Но начать мы хотим с композиции, которая, в принципе, о вселенской любви, простолюдина к царской особе.
1: Как ты ловко завуалировал. Пятека, и ссылка будет для тех, кто тоже модный.
3: Пересказ.
2: А можно я подпевать буду?
1: Вроде а бы, это разве не твой трек вообще? А
2: вроде не бы.
3: Может, братья среди нас?
2: Ну ладно, я партию Бориса возьму на себя. Шикарное начало, я считаю, ребятушки. Получаем удовольствие.

0: Вот эти вот затеи современные приблудами.
1: О, да. А я вижу, какой ты недовольный. Я недовольный. А потому что ты дед, понимаешь?
0: Потому что Олег не разрешил мне эту песню слушать просто на всю громкость, вывернуть вообще вот прям наизнанку все наши мониторы, чтобы прям вот долбило от души. Супер.
1: Ты работаешь-то для людей. Голубая. Голубая.
0: Да не получается у тебя так.
1: Ты да, поучи меня еще петь, может
0: голубая.
1: Быть?
0: Голубая.
1: Ну, нет, у тебя вообще без шансов, конечно.
0: Ну, так вот.
1: Я забыла, что я хотела Reels параллельно снимать. Пришли, ничего толком не поставили, ничего не работает, вообще ничего не понимаю. Блин, они сейчас сбили меня, все, ничего говорить не буду.
0: Это проект, что был раньше на новом радио. Сегодня крутим треки, посвященные любви. Собственно, как и всегда, но почему-то любвеобильности наша дорогуша вот сегодня полна. И говорит, давай, все, заряжай пластинку, Витни Хьюстон, все дела. Ты в курсе, что песня Витни Хьюстон на втором месте все-таки? Среди самых вот этих вот любвеобильных песен в чартах Билборда.
1: А на первом?
0: А на первом Мэрайя Кэрри, как ни странно. Ну... Причем вместе с такими ребятами, как Boyz II Men, а мы их вообще не знаем, знать не знаем и так далее.
1: Ты вообще придумал.
0: Поэтому мы будем слушать Талькова, Серова, но это по моей версии. А по версии дорогуши, да, конечно же, будет и Уитни, и Шаде, и так далее в оригинале.
1: Ну да, не, слушай, ну Серова я тоже принесла. Ну это классика. Это... Вот в смысле, да, ты что, не смотрел, что я тебе скинула?
0: Конечно же, смотрел.
1: Я не понимаю. Сегодня какие-то магнитные бури. Что происходит?
0: Я папа месячного ребенка.
1: А, недосып.
0: Да. Поэтому, ребятушки, давайте о любви следующую песню послушаем уже рокового исполнения. И если вам заходит, то, пожалуйста, отреагируйте в социальных сетях, за которыми наш Олежечка присматривает так пристально, как, наверное, никогда в жизни не присматривал. Опа!
1: Жестко! Да. Хорошо!

0: В эфире Данила Михайлов и Эми Уайлд.
1: Да, все так. Новое радио. Вот группа Ван Хален, например, говорит о любви, да? И да. Ты им веришь, несмотря на то, что если бы посмотрели мы сейчас видеоклип на эту композицию, мы бы увидели чуваков, которые, знаешь, так, пятеро Филиппов Киркоровых размахивают ногами вверх-вниз. У них огромные такие вот прям волосы, обтягивающие лосины, яркие сапоги золотого цвета. И тестостерон при этом вот прям из-под резинки трусов прет, как вот, не знаю, у кого еще. Супер мужикастые мужики. Могут себе это позволить, я так считаю.
0: А мне нравится.
1: Очень много о мужиках говорю. Вот.
0: Знаешь, странно, да, ты начал с Бориса Моисеева, говоришь про лосины.
1: А что такого-то?
0: Что-то в этом есть. Что-то такое есть.
1: Понимаешь ли, творчество, оно, собственно, разнообразно. Поэтому мы и Шаде тоже сегодня с удовольствием послушаем.
0: Адекватную.
1: Ну, в смысле, а у нее есть другие? Подожди. Ах, ты укололась сейчас.
0: Не то, что уколола, но так чуть-чуть. Подъегорила.
1: Подъегорила. Подкузьмил немножечко.
0: Ну так, с гонца, шушу.
1: Есть такое. Ребятушки, следующий трек принадлежит мужчине по имени Нестор. Нестор. Второе имя Александр. Вот, а фамилия ХДВ. Я думаю, те, кто жил в 90-х, они эту песню просто впитали с молоком матери. Те, кто родился чуть позже, все равно потом немножечко подвпитывали, потому что, ну, никуда ты от нее деться не можешь до сих пор.
0: Don't hurt me.
1: Одна из самых популярных и заказываемых песен на корпоративах.
0: Владислав! Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more.
1: Тут же еще Джимми Керри вспомнит. Да-да-да, они там головой.

0: Все-таки.
1: Очень красивое сообщение от Катрин прочитал в мессенджере.
2: Давай, давай.
1: Она пишет...
2: С чувством только.
1: Как здорово, что начали ставить композиции про любовь, потому что миру сейчас очень не хватает любви. А если вы слушаете новый, то хватать будет.
2: Как глубоко.
1: Ну, как глубоко.
2: Очень-очень трогательно. Спасибо. Но у меня сегодня такое настроение.
1: Катрин из Питера, она,
2: клоунское.
1: Да, по-другому не скажет.
2: Поэтому, я не знаю, у меня клоунское настроение. То значит, Элина Кофман на Твиче предложила Лару Фабиан. Она, видимо, пошла в обход, потому что...
1: Я сейчас разобью сердце Элины Кофман. Вот эту вот песню ее, «Жетем, жетем», вот это вот и так далее.
2: «I will love again».
1: Она... Это, оказывается, выдуманная история, что она там мужу посвящена, который там умер как-то от чего-то.
2: А зачем? Вот
1: оказалось, что это все фейки сплошные. А я разрушитель легенд сегодня.
2: Ты понимаешь, что иногда хорошую легенду не надо вообще ломать? Зачем?
1: Хорошо, тогда вернемся к преданию в старины глубокой и только фактам. Федор Бондарчук вместе со своим другом Тиграном Кеосаяном сделали видеоклип в свое время для девушки Кеосаяна, которую зовут Наталья Ветлицкая. Вот. С клипом «Посмотри в глаза», по сути, они открыли створки российского шоу-бизнеса на планете.
2: Было,
1: ну, это
2: было.
1: Так считается, да. Вот, но мы эту песню слушать не будем, потому что любви в ней чуть меньше, чем вот в этой вот композиции. Дико тоже нравится, например.
2: Ты такой нетипичный.
1: В смысле, я радиоведущий.
2: Да.
1: Да.
2: Нет, я к тому, что здорово, что поставил не ту, которую, скорее всего, ждали.
1: А потому что мы не только туповой набор крутим, но еще иногда погружаемся в такие витиеватости.

0: только не говори мне, но только не говори мне.
1: Наталька, не говори мне.
0: Не говори мне, что любишь меня.
1: Знаешь, что было раньше на новом радио?
0: Все верно, все верно. Мы сегодня что? Мы сегодня слушаем песню про любовь.
1: Все так. Я, кстати, к своему удивлению, никогда не расшифровывал аббревиатуру «Абба», а ведь это всего-навсего имена участников. Проще простого.
0: Надо было придумать какую-нибудь тоже сюда историю, потому что когда ты рассказываешь что-то, тебе
1: все
0: верят.
1: Все в это верят, да.
0: Если бы ты сказал, что «Абба» — это...
1: На самом деле секретный объект, который американцы давным-давно в штате Небраска обнаружили с частями каких-то там динозавриков, скрещенных с моллюсками.
0: Да, тебе все поверили, потому что у тебя усы, очки, и у тебя вообще очень серьезный взгляд всегда. Поэтому сложно понимать, ты обманываешь, дуркуешь или правду говоришь. В это бы я поверила бы.
1: Вот. Но мы сегодня не будем на это время тратить. Мы сегодня будем ставить большое количество песен о любви и немножечко моментов для того, чтобы зарабатывать деньги. После коммерческой паузы мы продолжим на новом радио слушать ЧБР.
2: Реклама. Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband. Подходит для любой бригады.
3: Ферум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8 999 446 01 89.

0: Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджей Смэш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиной.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязм Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
13: Radio.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
0: Что было раньше?
14: Бау, друзья, мы продолжаем. Сегодня вторник, проект «Что было раньше». Мы сегодня слушаем треки про любовь.
15: Именно так. Мужчины, женщины, ну и, собственно, и все. Больше кто пел о любви-то еще?
14: Ну да, да.
15: Вот, следующая песня принадлежит перу Стинга, когда он еще был в группе «Полис».
14: Перу Стинга.
15: Да, и самое интересное, что как раз-таки Дорогуша и все ее адепты, так сказать, по предыдущему месту работы, да, хип-хоп радиостанции,
14: рэперы, рэперы,
15: они эту песню воспринимают как свою, потому что P. Diddy, дескать, посвятил ее Notorious B.I.G., да, и все такое.
14: Да, причем, ладно,
15: Причем прикол, что у Стинга-то он подрезал вот этот риф, вообще ничего не спрашивая, и Стинг, по сути, он говорит, мне потом, когда отчисления поперли, ну, я понял, что, в принципе, это, наверное, самое прям вот... Он, по-моему, если я не ошибаюсь, ему каждый месяц капало чуть ли там не по 150 тысяч долларов.
14: Ну, слушай, это еще ловко, что отчисления начали капать. Ну, хотя, как будто бы иначе он бы не смог это сделать.
15: Ну, мне кажется, P. Diddy каким бы крутым себя не чувствовал, но на Стинга у него роток-то не растянулся бы. Да.
14: Факты, факты.
15: И когда все говорят, что, господи, такая песня, она о любви и так далее, Стинг говорит, нифига, вообще, вот странные вы люди, она про контроль. Про болезненную любовь. Про то, что я контролирую вообще каждое твое дыхание, каждый твой шаг. Разрушил я тебе, да?

0: watching you. Так, друзья, я напоминаю, что у нас помимо того, что вы слышите нас в эфире, у нас еще идет Twitch-трансляция, где мы болтаем за кадром, и вот вы можете послушать, как мы все готовим, все такое, вообще что-то рассказывать, какие-то вопросы ваши отвечать. И я вот задала вопрос, имеется у нас Тальков, господин, да? И вот мы не можем определить, какую песню поставить. Я голосую за «Летний дождь», у Сишкина голосуют за «Мою любовь».
1: «Моя
0: вот.
1: Любовь», но еще есть у него песня, которую тоже все знают, это песня «Чистые пруды».
0: Ну, я голосую за «Летний дождь».
1: Все три одинаково минорные, да. «Летний дождь» только на 8 минут 37 секунд, поэтому подумайте.
0: Резанем.
1: Вообще «Летний дождь» тебе не надоел так-то, по большому счету?
0: Пока нет, потому что сегодня только какой второй день, но, если честно, скоро уже начнет.
1: В любом случае, я напомню, что мы слушаем проект, что был раньше, посвященный любви на новом радио, и вот эту песню я выбрал исключительно для того, чтобы и тебя немножко удивить, и увидеть замечательные танцы от нашего Олега, потому что Олег эту группу любит как никто, и судя по тому, сколько сейчас должно полететь реакции в работающие наши социальные сети, мы узнаем, что не только Олег эту песню любит. Поэтому, друзья, давайте поднапрягитесь немножечко.
0: Олег, у которого отпуск, и он приперся на работу ради того, чтобы нас 5 человек на Твиче смотрели. Да, сейчас-то он станцует.
1: Ну, есть еще мессенджер, самый популярный, кстати, да, канал Нового Радио. Там потом есть группа ВКонтакте, там тоже пост оформлен. Ну, соответственно, давайте, подходите, друзья. А в первую очередь, конечно же, радиоэфир. Алиса, громкость 10.

0: Я хочу выразить респект Грине Автомалеру, который еще 17 минут назад написал: «Пушка, эфир. Всем автосервисам остаемся на смене, домой не идем». О-о-о. Я думал, что это было во время Моисеева с Трубачем, но нет, оказалось, что это в другой момент. Он подключился к эфиру, но не суть. Юля пишет, что супер начало. Вот, Серж тоже просит уже песни. Вообще мне нравится, когда люди нам пишут, есть навскидку песни про любовь. Ребятушки, спасибо большое. Но тут, мне кажется, в какую песню не ткни, а про любовь-то немножечко будет.
1: Ну, потому что иногда это не просто в лоб про любовь, иногда ты... Все.
0: Нет, давай, включайся. Да, а то для Твича ты что-то там разговорчивая, а для эфира жалеешь слов, что у тебя там дефицит. Сегодня больше 1900 слов за час нельзя говорить?
1: Я не могу работать сразу на две аудитории, мы поэтому здесь вдвоем и сидим.
0: Понятно. Друзья, для вас, исключительно для вас, любимые, прекрасные, замечательные, следующая песня, которая кутает вечер счастьем, немножечко нежностью и страстью.
1: Какая реклама была? Это реклама духов? Где был этот трек? Как будто бы был в какой-то рекламе нулевых, которую мы все знаем, и как будто бы там был этот трек. Я могла перепутать?
0: Я перепутала. Могла и не перепутать.
1: Сейчас нас поправят. Элина Коффман через 3-2 раз нам всю дискографию эту и все использование песни напишет.

0: Очень красивая песня.
1: Yes.
0: Просто как будто бы вот так душу тебе разодрали и туда конфетти насыпали. Потому что я не знаю, с чем еще можно любовь ассоциировать.
1: С чем-нибудь прекрасным тоже можно. Об этом тоже песни пишутся. Но вообще, знаешь, почему о несчастной любви песни больше заходят людям?
0: Почему?
1: Потому что каждому человеку кажется, что это исключительно его случай.
0: Конечно.
1: Да.
0: Нет, разбитое сердце, на
1: и
0: самом
1: вот
0: деле,
1: она
0: это очень хорошо.
1: И вот Настя спекулирует на этом. Но ее мы не услышим в ближайшие полтора часа, так что держитесь, друзья.
0: А заметь, как удачно. А заметь, как удачно. А все почему?
1: Это говорит о том, что у нас очень много несчастных людей, что ли?
0: Нет, очень много несчастной любви, наверное.
1: Ну, вот я и говорю.
0: Ну, не людей, а любви просто.
1: Хорошо.
0: Нет, разбитое сердце очень, оно очень плодотворно, понимаешь? Потому что ты в этом состоянии, тебе хочется становиться лучше или, наоборот, страдать. Но это чувство тебя к чему-то так или иначе движет.
1: У Сплина крутая песня есть.
0: Какая?
1: «Прочь из моей головы», про страдания.
0: Да, ну,
1: но вряд
0: нет,
1: ли мы до нее
0: нет,
1: доберемся. Да, не будем. Нет, нет, нет, у нас лето, друзья, это во-первых. А во-вторых, мы другую песню уже поставили на перспективу, но после коммерческого момента.
0: Да. Опять?
1: Ну, надо.
0: Ну, что-то летим.
1: Да, новое радио. Новое радио, скажи новое радио.
0: Новое радио.
2: Реклама.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
2: Подключены.
7: Поехали.
2: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О-банк.
8: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
8: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
11: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
12: Мы продолжаем, практически час уже пролетел. Трансляция на Твиче присутствует. Если что, трансляция в канале присутствует. Я не могу читать сообщения, которые пишут в канале, но если там нет хотя бы... Вот прямо сейчас напишите, что вы не можете выйти из машины, а то нам придется
13: удалить. Из автосервиса не могли выйти, ребята.
12: Это другое, не считается, не считается.
13: Там много машин.
12: Ну, они, ладно, они там работают, да. Понимаешь?
13: Ладно, но не могут выйти.
12: Возможно, у них работа и без нас была бы. А вот я хочу вот этих людей, которые не могут поужинать, потому что слушают нас в машине, не могут детей забрать. Вот что-то такое, какой-то такой драмы я хочу.
13: Все так, ты обратил внимание, как инженер открывает дверь к нам в студию.
12: Да, с
13: такое
12: ноги.
13: Такое ощущение, что Рэмбо зашел.
12: Да, потому что...
13: Дверь распахнулась, он стоит прям вот в косяке, правильно слышите это слово, и потом заходит.
12: А, вот ребята, у нас тут вообще
13: это... Проходной двор.
12: Просто. Да. При этом нельзя есть в студии, пить нельзя в студии. Мы уже все спрятали, потому что Дмитрий Анатольевич пришел. Вот,
13: мы сегодня начинали рассказ небольшой про то, что аббревиатура АББА — это Агнетта, Бьорн, Бенни и Анни Фрид.
12: Агнетта.
13: Красиво, да?
12: Блин.
13: Вот. А у шведов и люди красивые частенько, и имена тоже. Доктор Албан.
12: Ну, чем? Кому как.
13: Швед. Классический. Так вот, хотел рассказать небольшую историю. А ведь есть еще аббревиатура АББА.
12: Угу.
13: Точнее, БАБ. Березовский.
12: Без БАБ.
13: Без БАБ. Борис Абрамович Березовский, БАБ. Вот так вот было правильно. Вот, ну а сейчас песня о любви, потому что сегодня все песни о любви в нашем эфире исключительно для вас.

0: специальный проект, что был раньше на новом радио. Я вот в твои вот эти вот анналы погружаться не планирую, вот, которые
1: пожалуйста,
0: там в интернете.
1: Пожалуйста, говори четче то, что ты произносишь. И на всякий случай объясняй, потому что, возможно, люди, которые нас смотрят на Твиче, неправильно
0: вот
1: расслышали.
0: Они пусть и неправильно расслышали.
1: Какие аналы ты не хочешь погружать?
0: Не хочу. А вот в, соответственно, плейлист проекта очень даже с удовольствием. Потому что вот этим ребятам с Твича, им сейчас киш, руки вверх. Руки вверх, киш, от
1: да
0: этой
1: это
0: мошенники,
1: одно,
0: и все.
1: Это было одно сообщение человека, не знающего, скорее всего. Понимаешь? А ты тут сразу попсу.
0: А мы ему Александра Серова. Что значит попсу? Вот тебе поп-музыка с мужским лицом, так сказать. Игорь Крутой написал.
1: А то есть отпетые мошенники.
0: Серов спел.
2: Подними глаза.
1: Осуждаю.
2: В рождественское небо. Загадай все то, о

0: Вот, мне кажется, с его подачи лепестками и стали застилать, а ведь они в какой-то момент чуть-чуть подсыхают и становятся немножко некомфортно.
1: А ты когда-нибудь так делал вообще? Хоть раз в жизни?
0: Ну, нет, мне денег было жалко. Хотя нет, один раз я что-то подобное делал. Я еще пришел тогда на рынок цветочный, сказал, дайте мне лепестков, а не да, пожалуйста, 100 рублей пачка. Вот, ребятушки, сегодня, что было раньше, слушаем песни о любви исключительно. Сейчас короткий перерыв.
1: И короткий. Продолжим.
0: И продолжим.
2: Что было раньше на новом радио. Новое радио.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем ЧБР. Мы сегодня слушаем треки про любовь. Треки, где упоминается слово «любовь». И вот все вот это вот нежное, прекрасное, чудесное.
3: На новом радио.
2: А что это тебя так заклинило-то?
3: Ну, потому что Саша Титов попросил напоминать почаще о том, что радиостанция называется «Новое радио».
2: «Новое радио», самое лучшее потому радио.
3: Потому что вот нам 10 лет уже, а нет-нет, люди спрашивают, подожди, ну, «Новое», а как называется-то?
2: Это моя любимая вообще. Твоя любимая, приколдеска. Да. Ты где работаешь? На новом радио. Круто, а что за новое радио? Я думаю, да, еще раз, пожалуйста.
3: 300 городов вещания, самые мощные, самые прокачанные социальные сети, самые лучшие слушатели, друзья. Круто, что вы с нами и так давно. Сейчас будет композиция, естественно, о любви. И вот у меня, не знаю, меня разрывает. Вот, например, «Мумитроль» рок, «Агата Кристи» рок. Нас просили поставить немножечко рока.
2: Да, попросили поставить рок.
3: Поэтому вот я думаю, либо «Кот кота ниже живота», либо про любовь такую вот, ну, как бы правильно сказать, нездоровую, что ли?
2: Ну, я, конечно, за нездоровую любовь.
3: Поехали, что? Я из саундтреков достал. В «Жмурках» эта песня у нас играла.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ребята, час пролетел, мы продолжаем сегодня вторник, а значит проект «Что было раньше» на новом радио. Мы сегодня слушаем треки про любовь.
2: Которые были новыми, когда нового радио еще не было.
1: Все верно.
2: Давай
1: все
2: так,
1: верно,
2: сегодня, да-да-да-да-да, много ваших сообщений, которые, кстати, о том, что вы не можете выйти из машины, но это прям кайф. Андрей, респект, Валерия, мое почтение, Загату Кристи респекты летят, кстати, на минуточку.
1: Еще бы, а почему никто не написал, в каком фильме вы могли эту композицию слышать? Почему вот... Вот почему все молчат? Это раз, претензия
2: Кстати,
1: номер раз.
2: Насчет фильма. Сегодня в Якате открыли памятник Балабанову.
1: Да?
2: Да.
1: Ну, круто.
2: Очень крутой. Там, значит, он сидит на трамвае, на котором Данила Багров скрывался от бандитов.
1: Легендарно.
2: Да, легендарно. Очень классный памятник.
1: Блин, очень здорово. Я очень люблю Екатеринбург и всегда об этом говорю. Была там, каждый раз забываю, сколько раз, 3 или 4 точно.
2: А еще ты знаешь, что АвтоВАЗ у нас где?
1: В Тюмени.
2: Все так. А Баста откуда?
1: Из Ростова-на-Дону.
2: Все у тебя прям вот складывается.
1: Ребят, по географии твердая 5. Почему так мало сердечек в соцсети, которые я не могу называть? Ну-ка, зайдите, посмотрите, справьтесь.
2: В мессенджере ты хотела сказать?
1: В мессенджере, да.

0: ребятушки, песня о любви на новом радио в проекте «Что было раньше». Хотели ее соединить с песней группы «Токио», но так и не разобрались, какая из них динамичнее. В итоге примите эту песню тоже про любовь. Я надеюсь, никто против не будет. Привет уже в Воронеж, да, летит?
1: Друзья, а когда были против сектора газа?
2: Сигарета мелькает во тьме.

0: Один музыкальный критик рассказывал историю, как пересекался с Юрием Клинских и знать не знал о том, что он музыкант. Но тогда же не было вот этих вот социальных сетей, ты не мог видеть человека, и, собственно, ты, может быть, и знал его песни, а может, ну, а внешне, как он выглядит, понятия не имел. Так вот, и этот, говорит, юноша, немножечко такой с будунца, говорит: а, пойдем, мы подошли к первому ларьку, он сказал: кассету «Сектора газа» мне дайте, и ему тут же ее продали, естественно, паленую там.
1: Конечно. Когда...
0: Вот, он говорит: ну вот, послушай, это мое. Вот, и чувак такой: так я знаю эту группу. Ну, из серии, что внешность, ну, можно было ходить инкогнито, а сейчас то же самое происходит у популярных блогеров, у которых там по 5 миллионов подписчиков, но если бы он шел в обычной одежде по улице, фиг бы кто вообще знал бы, кто это.
1: Ну да, но Егорку Крида бы точно узнали.
0: Ну, Егор Крид, он будет идти в окружении 8 охранников, скорее
1: конечно.
0: Всего.
1: Конечно, да. И столько же женщин.
0: Вот. Примерно то же самое сделала и твоя любимая певица.
1: Нет, как он подвел?
0: Ее-то уж точно разорвали бы на части, если бы увидели.
1: Ну, подожди, подожди, подожди. Будем... Я думала, ты подводишь к «Телохранителю», и я хотела сказать, но... конечно, этот трек был в фильме «Телохранитель».
0: Но мы выбрали другую песню, дорогуша.
1: Нет, этот трек это был тоже был? В фильме «Телохранитель».
0: Все, все пароли,
1: друзья,
0: явки сданы.
1: Ни одного выпуска без Уитни Хьюстон, потому что я ее сердечно люблю, а Усишкин сердечно не обделяет меня тем, чтобы я могла вот об этом говорить каждый раз. Напоминаю, что у нас трансляция везде, в том числе на Твиче, чтобы посмотреть, как мы тут хихикаем. Угу.
0: Да, представляешь, писать такие, исполнять такие красивые песни о любви, при этом в личной этой жизни такое себя.

0: А вот этот парт у него заканчивается похоже, да, как и в другой композиции популярной. О, Эви, отдышечка, прелесть. Кардио сегодня можно не делать.
1: Я просто умерла сейчас. Осуждаю.
0: Проект «Что было раньше» на новом радио. Сегодня песни, которые посвящены любви исключительно. Ну вот решили мы немножко схалтурить, да? Потому что любви посвящены почти все песни, и они красивы.
1: Это правда.
0: Вот есть такое.
1: Причем мы можем, мне кажется, вообще любую песню взять и привязать, и притянуть за уши, что эта песня тоже про любовь.
0: «Запрещенные барабанщики».
1: Конечно. Убили негра?
0: Да.
1: Осуждаю в таких случаях.
0: А я помню, он там любит играть в баскетбол.
1: Да.
0: Бамс, все, сделано.
1: Не любовь, любовь, какая большая любовь.
0: Не любовь. Любовь
1: поколения, любовь целого... Ладно, все.
0: Кстати, не любовь, гости из будущего тоже можно. Тут нам пишут, давайте «Чиша любви», мы, мне кажется, можно зафиналить ими.
1: Хорошая.
0: Ну, прям баллада. А потом, что мне очень нравится... «Малиновки», заслышав голосок, Алена бы хотела. Ну, мы с тобой как-то ставили в эфире, помнишь, «Клен»?
1: Да, было.
0: Классно зашло, но сейчас
1: там,
0: мы...
1: Там, где клен шумит.
0: Именно, да.
1: Было.
0: Но сейчас мы решили вдарить немножечко рока.
1: Да.
0: Вот, причем от немецкого кавера, возможно, перейдем к американскому оригиналу. А может быть и нет.

старое, что было раньше на новом радио. Сегодня песни, посвященные любви исключительно. Нам тут про мальчишник напомнили несколько раз, в частности, про композицию «Виноградов Алексей». Кожаный

0: прям диснеевский мультик перед глазами, да?
1: Вам кажется, что как будто бы ножом по стеклу? Мне кажется, я умерла прямо сейчас.
0: Короткий перекурчик.
1: Да, небольшой. Деньги надо заработать, ребята.
0: Да, и продолжаем проект, что было раньше на новом радио.
1: Yes.
2: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама.
3: Феррум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8 999 446 01 89.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Мы сегодня в проекте «Что было раньше» слушаем треки про любовь, о любви и все, что с этим связано. Мне кажется, что у нас на данный момент достаточно разношерстный получается плейлист, потому что был и рок, и попса, и вообще все на свете.
3: Ты знаешь, я вот немножечко захотел в такую историю электронной музыки погрузиться внезапно.
2: Это хороший чувак, который тебя
3: Это
2: открыт.
3: Хороший чувак, да. Но вот мы хотели, значит, много еще песен покрутить, но покуда о любви так много спето, можно делать 500 плейлистов
2: как
3: подряд.
2: Как всегда. Ой, это моя любимая фраза.
3: Не-не-не, ну здесь реально, здесь даже вот прям стараться не надо. Открываю плейлист и прям чук-чук-чук. Так вот, песня следующая, она посвящена любви корыстной. И вообще, как бы странно это ни звучало, но я считаю, что браки по расчету, они более перспективны, нежели чем по большой любви. Объяснюсь.
2: Да,
3: расчет,
2: пожалуйста,
3: же не обязательно какой-то меркантильный должен быть, да?
2: А какой
3: еще?
2: А когда
3: ты вот просто здраво понимаешь, что это нормальный парень, вот нормальный, как его, Нормис. А если вот этот вот татуированный волосач с вредными привычками...
2: Нефор,
3: вот
2: так сказать.
3: Вот его я люблю. О,
2: конечно.
3: Дай мне его сюда
2: Нефор
3: срочно.
2: Нефор сюда.
3: Вот, или там сидишь ты ждулю какую-нибудь там обсуждаешь, да, в твоем шоу. Ну, не в твоем шоу, а шоу, которое ты смотришь. И вот ты думаешь, что, господи, ребят, а когда ты вот все понимаешь, что вот она из приличной семьи, ну, вот так на Кавказе дела решаются, так вот на Руси издревле было. Пришли приличные люди, порешали за детей, и у них потом нормальный брак. Вот.
2: То есть и, ты думаешь, что это имеет место быть в 2026 году?
3: Я считаю, что это нормально вообще абсолютно. Так вот, Pet Shop Boys, они как будто бы об этом поют.
2: А как же «Искра», «Буря», «Безумие»?
3: Ну и потусовался, дальше там вот
2: пузырьки шампанского в животе, вот это вот дребезжание, когда смотришь на него.
3: Ну хорошо, представляешь ты свою жизнь вот именно из этого всего в течение 50 лет, пока смерть не разлучит вас.
2: Не знаю, у меня дольше 2 лет не заходит.
3: Ну вот, потому что дальше уже все. А тут вот по расчету все четко. You dress me up.

0: Нет, я хочу официально заявить, что Усишкин вообще просто обманщик века.
1: Не, ну вот
0: просто
1: смотрите.
0: Он такой...
1: Давай сначала. Проект, что было раньше.
0: Да, на новом радио. Слушаем треки про любовь.
1: Слушаем треки про любовь. И мы тут думали, а кого бы нам поставить? Вот, например, Мачете, давай, нежность. Там,
0: нет, что-то как стоп! Потом, значит, я ему говорю, Мачете, нежность. Он такой, да, но она такая грустная, вообще очень, очень медленная, слишком too much. Я говорю, окей, Тальков, Летний дождь. Да, но она тоже какая-то медленная, вообще печальная, не знаю, она какая-то вот грустная, слишком грустная. Вот, может быть...
1: Подожди. В общем, еще были другие варианты, чтобы поставить такого бодренького сейчас. И мы выбрали...
0: Он такой, да, надо бодро, давай «Дельфин, любовь».

0: А что это мы замолчали?
1: Я думал, ты сейчас будешь втекать в эфир.
0: Нет, втекать я не хочу.
1: С анонтиком, потому что ты попросила следующего исполнителя, который прекрасен и замечателен.
0: Да.
1: И многие сейчас вспомнят атмосферу своих семейных каких-то около застолий, когда вы маленькие, не совсем понимали вообще, почему эта песня так заходит родителям и их друзьям.
0: На застолье была эта... А подожди, мы точно про один трек говорим?
1: Ну, она частенько, да, появлялась.
0: Это...
1: А что, нет?
0: У тебя какие-то богатые застолья родителей. Ты так описал, как будто жуки-батарейка, но это же сам он, Стиви Вандер.

не могу уже. Очень люблю эту песню. Еще раз.

0: «Что было раньше» на новом радио. Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet.
6: С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
13: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
14: Что было раньше?
15: Ребята, я не знаю, как так пролетели 2 часа, но я разговаривала без остановки, потому что у нас твич-трансляция сегодня. И это ужас. Я завидую Сишкину, потому что он, как обычно, просто вот чуть-чуть в эфире поговорил, и все. А я тут просто уже обо всем. Я уже душу наизнанку вывернула.
16: Нет, твич-трансляция все-таки, мне кажется, надо, чтобы отдельно была, потому что ты так на разрыв, а мне времени посвящаешь мало. А я тебе хотел, например, рассказать историю.
15: Ну, расскажи.
16: Вот смотри, Мадонна, она же выпустила первую VHS-презентацию сингла.
15: Так.
16: Называется она «Justify My Love», да? Соответственно, там клип настолько секси, что просто помереть можно и не встать. Она ходит там по отелю, блуждает, и все такое, черно-белое, «Мама, не горюй». То есть презентация сингла на VHS. Но это как такое могло в голову прийти? А тогда это было что-то там гиперпрогрессивное. Песня супер, о любви, разумеется. Потом песня о любви у Элтона Джона про свечу на, соответственно, ветру, которую он посвятил гибели принцессы Дианы. Потом...
15: Которую он, кстати, больше не исполнял нигде.
16: Да. История же интересная и песня классная. Можно взять, не знаю, «Бомжови», моего любимого, с его балладами любовными. Guns N' Roses с 8-минутными балладами.
15: Я знаю,
16: любовными.
15: Что происходит сейчас. Сишкин перечисляет все то, что мы хотели послушать. Я сюда добавлю Элвиса Пресли. Я добавлю сюда песню «Just the two of us, we can make it if we try». Марай Кэрри,
16: ну, короче, там дофига всего. На Урганте. Могли прийти, но не пришли.
15: Мы могли поставить, но не успели.
16: Вот, но мы сделали приоритет в другую сторону, и поэтому, например, Юрий Клинских у нас спел. Большой такой вот очень популярный герой наших выпусков. Ну и сейчас Сергей Чигаков.
15: На разрыв.
16: Наше почтение, да.
15: И

0: любви.
1: Доборвалась струна, ты прости, может, в следующий раз, а теперь пора спать. На этих словах заканчивается композиция, но не скоро, через полторы минуты, потому что рокеры могут себе позволить размашистые такие вступления, а радиовершн чук-чук-чук подрезками занимается. Мы прощаемся.
0: Да, мы сегодня слушали плейлист, посвященный любви целиком и полностью, про любовь, о любви, все о ней, главное чувство, главный двигатель, все то, без чего невозможно жить. Финалем безумно красивый, естественно, вообще, безоговорочно классикой. Спорили, Усишкин хотел неочевидную, я продавила на очевидную. Ну, простите. Я надеюсь, что вам он нравится.
1: Повтор в субботу в это же время.
0: 6 до 8. Все, целую в обе щеки, в нос. Пока.

0: Свою жизнь для тебя преврати в цветы.
1: Что было раньше на новом радио.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей на новом радио». Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Красноярске полночь. Новое радио.
1: Все так и сейчас преимущественно из нашего века, более того, из нашего десятилетия. Five to Family, Beer Wolf. О, пожалуйста, Ираклий Перцхалава тоже напомнит о том, что в нулевые жизнь теплилась.

0: Почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце бы

0: подкаст «Не дуть».
1: Подкаст нового радио о звездах и их жизни.
2: И сегодня у меня в гостях певица Татьяна Буланова.
3: Для кого-то я там безголосая шепелявая.
2: Но сейчас как будто бы весь этот успех приписывают не к тому, что вы 35 лет работали, пели, а к тому, что вот танцоры такие.
3: Что значит меня затмили? Я не поеду на гастроли, они без меня не поедут, поэтому без меня все никуда. Для меня это какая-то пена, которая поднялась, я жду, когда она осядет, и опять могу нормально спокойно работать.
2: Суррогатное материнство, есть ЭКО. Есть это желание или уже отпустили и не хочется ребенка?
3: Слушайте, это надо вопрос задавать моему мужу, которому 37 лет. Если он еще захочет, то, в общем, все получится, все будет.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
4: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
4: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
4: 18+.

благодаря группе «Винтаж» узнал, что 16 тонн малахита использовано в колоннах Исаакиевского собора. Представь себе, высота каждой по 10 метров, считай. А мы из малахита только, не знаю, посудку какую-нибудь видели, может быть, иногда украшения. Ну и вот, пожалуйста, малахитовые сны видит Анечка Плетнева. Красивого вечера тебе. Это новое радио.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Новое радио. Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: прям немножечко кантри. Вот эта вот гармошечка губная. Кайф. Yearbox на новом радио. Грейсленд. Стало мне любопытно, а неужели, правда, это посвящение Элвису Пресли? Стал вслушиваться в тексты. Да, я хочу отправиться в Грейсленд, туда, где ему застелили постель. Представь себе, какое смешение культур. Это новое радио. Голосуем за суперхиты и суперновинки. Голосуем за то, чтобы ни один летний вечер не был профукан. И поэтому я абсолютно не в курсе, чем ты сейчас занимаешься. Но очень надеюсь, что тебе все нравится, тебя все устраивает. Красивого продолжения.
1: Новое радио.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я

0: час ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Ой, красивое время, практически прям не намека на темноту. Это в Москве не намека на темноту в ближайшие часов 10. Это в Петербурге даже и ближайшие дней 10. Вот, ну а где бы ты ни находился, шикарного вечера.

Транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что?

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Новое радио.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: кого? Из близких друзей, да чего ж друзей, из родственников аж 3 штуки у меня Алексеев, понимаешь ли. И вот обращение Алешенька, я думаю, им бы понравилось только, если бы его делала Татьяна Куртукова. А вот от меня им что-то не больно нравится. Алешенька, мое почтение. Ладно, всем Алексеям не только привет и шикарного вечера. Далее у нас другие и имена будут упомянуты как в треках, так и в исполнителях. Шикарного вечера тебе.
1: Хорошенький, красивый, молодой.
0: И Володеньком тоже.
2: Новое радио.

0: 2 ночи в Красноярске.
1: Новое радио.
2: По поводу русских фильмов. Сегодня в Екатеринбурге открыли памятник Алексею Балабанову, и музыканты группы «Чайф» сказали, что если нынешние режиссеры будут, кроме сказок, что-нибудь снимать, может быть, им тоже памятник поставят. Вот. Ну, ладно, о памятниках позже. А сейчас... Музыка! Музыка!

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

еще только влезал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

0: Аязов с Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл Супер Секрет Гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Новое радио.

0: Пресс-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Фрэш-ток.
1: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

парам, ха-ха, пам-парам-парам. Бирвулф на новом радио. Что-то я только-только задумался, что Бирвулф это же оборотень. Оборотень. Наверное, самый красивый оборотень отечественной эстрады. Вот. Ну и в целом в текстах своих философию такую мифологическую это использую частенько, а вроде бы звучит довольно так бодренько поверхностно. Но мне больше нравится перевод Бирвулф как «Ивной волк». Звучит и правда бодренько, да? «Ивной волк». К таковым себя не отношу. Отношу себя к лежеволкам, которых там бачки за бачки кусают. Данил Михайлов был за старшего на новом до сего момента. Все, поэт мифологии ушел и скатертью.

0: Привет.
1: Один плюс один. Кирилл Калинин и Райт Раунд на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
2: Неожиданно.
1: Не, просто вдруг, как я-то сразу.
2: Артем сразу родился 31-летним.
1: Ага. Великий, великий, великий. Называй его великий, великий, великий.
2: А сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
3: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
1: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, я так это...
4: Команд КВН Райт Раунд, спасибо большое.
1: Ну, ты улыбался, тебе понравилось.
2: Хороший, конечно.
1: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
2: Да, и друзья-невидимки.
1: Да, они тут все.
5: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Все. Иди в свою комнату.
1: Иду.
2: Давай, скоро кушать.
1: Угу.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Ты думал, все понарошку.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

кричали, громко чайки, и не случайно обречало, бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Новое на новом.
2: Диджей Смэш.

0: Реклама.
1: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
2: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте

0: удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
1: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
0: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
1: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
0: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-1111.
2: Агат. Покупай выгодно. Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Это мы.
1: Всем привет, это Джакалин.
2: С вами Полина Гагарина.
3: Это Сергей Жуков. Группа «Руки вверх».
4: Это Эльвира Тен.
5: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
6: Всем привет, это группа «Астудио».
7: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
8: Это Ханна.
9: С вами Джиган.
10: Всем привет от группы «Пицца».
11: Слушай новое радио.
12: Привет всем, это Сергей Лазарев.
13: С вами Мари Краймбрэй.
14: С вами Тима Белорусских.
15: С вами Лена Темникова.
16: Мы группа «Би-2».
17: Новое.
18: С тобой Даня Нилетто.
19: Это «Звонки».
20: Всем привет, это Мэри Гуд.
21: Мегалибри и Мави.
22: Меня зовут Ёлка.
23: С вами Джонни.
24: С вами Анна Плетнева. И да пребудет с нами хорошая погода.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
11: newradio.ru
0: Новое радио.